0: DDK устраивает Бамбалео на радио номер один в России, 3:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно движемся по хитам. Что нас ждет далее? Three Doors Down, Here Without You, сразу после Лени и Callum Scott, Stay. Можешь даже сделать немного погромче?
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот они, хитмейкеры. Группа «Градусы» на ресницах на радио номер один в России. 3:35 уже в Москве. Кто нас ждет далее? Рассказываю. Тоже хитмейкеры. Дуа Липа и Blackpink. Kiss & Makeup, та же Кунс и The Apple of London. Успеем послушать Galaxy. Летим вперед. Никуда не уходи.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди полчаса хитов и ничего больше. Рассказываю, кто же встретится в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Чуть ранее послушаем Диппи Купера «She's on my mind». Также сегодня никуда без Клэнк Рассел и песни Райда. Все это уже в следующем части, в финале этого Стромае, Тулемем и также Альберт Брайт, Уайлд, совсем-совсем скоро.

0: атмосферная работа от Мизмо. Hello на радио номер один в России. 4:19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы, ну я не знаю, стоит ли уже просыпаться, но если ты уже встал с кровати, уже куда-то едешь, это круто. Это круто, ты официально можешь назвать себя, ну, хорошим, классным человеком, правильным человеком, потому что мы рано встаем, мы много успеваем всего сделать, мы успеваем потом и к обеду отрубиться. Также, да, если есть такая возможность. Да, я рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Айова появится, споет свежий хит «Мы» сразу после аниме AJ Out of My Body на Европе+.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. Ну, на самом деле, чем меньше Sad Girls, тем лучше. Все girls должны быть very happy, как говорится, да? Пятерка по-английскому. Никто не грустит, повышаем настроение с хитами. Да, Тейт Макрей нас уже заждалась, да? Sports Car сразу после Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл в твоих динамиках.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Да, в эпоху сосредоточенных на себе и закрытых людей иногда хочется найти того, кто скажет «Dive into me», «Погрузись в меня, как в открытую книгу», «Узнай все и поделись собой». Это Элла Кикалет на радио номер 1 в России, 4.49 в Москве. Летим вперед. В финале этого часа Backstreet Boys, KDDK и Алекс Алта.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России. А ты – радиослушатель номер 1.

0: Постой, слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: I Want It That Way, Backstreet Boys. Ну что за песня? Ну вот прям та самая песня, под которую постепенно мы поднимаемся с кроватки и летим в этот прекрасный день вершить великие дела вместе с хитами. Европа Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра на московских часах.
2: Европа Плюс. Крутой подъем. Европа Плюс.
1: А я горячо и ярко приветствую всех, кто уже проснулся. Да-да-да, крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. У нас планы, как всегда, грандиозные, как всегда, сногсшибательные. У меня есть что тебе сказать. Во-первых, для начала, самое важное. Возможно, вот бывает в наши дни ситуация, когда у тебя, ну, например, нет интернета, ты в центре океана или куда-то залез в горы, но пропустил подкаст «Бригада У». Да, пропустил личку или пропустил раш. Есть выход. Я тебе рассказываю. У нас есть супер классное приложение. Оно называется Radio Hub. Приложение Европа Плюс. Можно скачать и слушать не только эфир, да, но и подкасты. Можно слушать онлайн, в самолете, в дороге, где угодно. Все бесплатно, никаких регистраций обязательно. Вот сразу же с утра тебе полезная рекомендация. Скачивай приложение Европа Плюс, Radio Hub. Там мы все поселились, и там мы все тебя ждем. Далее, информация по подаркам с утра пораньше. Конечно же, очень приятно получать подарочки, и я могу тебе эту всю историю обеспечить, если ты далеко не уйдешь в утро этого вторника. У нас Hit to Go состоится уже в этом часе, уже вот-вот. Что это означает? Это означает, что в один из хитов я спрятал сигнал крутого подъема. Да, и если ты его заметишь, услышишь, запомнишь, что это за песня, а потом нужно будет дозвониться через полчаса, сказать мне, в каком треке был сигнал, и все, забрать классный подарок. Да. А мы летим вперед тем временем. У нас Тима Белорусских уже заждался, уже сидит, говорит, я хочу спеть песню «Мысли». До этого Оливер Три, Робин Шульц, «Miss You», а прямо сейчас открываем вторник вместе с Temper City, «Self-Aware» и «Делай громче».
0: Крутой подъем.
2: Подъем.

0: Второй подъем. Европа
1: Плюс. В социальных сетях завирусился мега-корги по кличке Аполло. Это помесь аляскинского маламута и корги, собственно говоря. Выглядит он как обычный пушистый корги, только в несколько раз крупнее и весит около 34 килограммов. С ума сойти. Причем хозяин, когда покупал щенка, не знал, конечно же, каким тот вырастет. В детстве Аполло ничем не отличался от своих собратьев. Очень, конечно, очаровательные, смешные видео, где хозяин гуляет с якобы корги, да, и потом и ты вроде как не видишь ничего подозрительного, а потом подходят настоящие корги, и видно, что они в два, а то и в три раза меньше, чем чудесный Аполло. Ну, вот так вот, это та ситуация, когда ты купил себе щеночка, а вырос волк, а ты вовсе этого не ожидал. Да, ну, будем надеяться, Аполло еще будет радовать нас своими видео в социальных сетях. Впереди больше хитов, больше музыки. Это крутой подъем на Европе Плюс. Алиса Фоллинг послушаем совсем скоро, сразу после Holy Moly. Talk to you later, прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

подумать о том, что Sweet Summer Nights уже скоро закончится. Филатов Кэрос и Денис Фёрст. Но рано или поздно все имеет конец и случается новое начало. Поэтому мы не переживаем. Да, осень тоже будет шикарная. Линкин Парк впереди, What I've Done. Сразу после DJ Гожа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.

Время послушать советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя. Как бы это ни было удивительно. Тельцы, им звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабости, даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких. Вот что говорят звезды. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра Hit to Go уже совсем-совсем скоро. Сразу после Ave, Meet Me in the Dark и Мари Краймбрери успеет спеть. Все прошло прямо сейчас.

перед дропом находится. Заметил ли ты? Если не заметил, то, возможно, и сигнал крутого подъема в одном из хитов не заметил. А если услышал, звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть в Hit to Go, если ты сильно внимательный. То... А если даже не внимательный, может быть, удача, судьба сегодня на твоей стороне. И классный шопер от Европы Плюс будет тебе подарком. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Шоу.
1: Так, у меня классная сумка Шопер от Европа Плюс, а у Виктора сегодня внимательность и интуиция. Вить, доброе утро.
2: Алло, алло, Миша.
1: Да. Слышь,
2: алло,
1: тебя.
2: Михаил, здравствуйте, да. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе, доброе. Значит, Вить, сегодня у нас 18 августа, правильно я говорю? 18. И вы, значит,
2: да,
1: в интернете написано, что сегодня день Never Give Up Day. Вот так называется. Никогда не сдавайся. Вот скажи мне, ты вот какой человек, который упорно идет и добивается, или же когда, ну, слишком много нужно усилий, надо все взвесить и, может быть, немножко отойти и какую-то выбрать другую стратегию. Ты больше рассудительный или упорный? Вот какой ты?
2: Я, наверное, больше упорный. Упорно дозванивался несколько лет до вашего офиса, говорю.
1: И у тебя получилось.
2: Европы Плюс.
1: Да. И у тебя получилось.
2: Да.
1: Конечно. Ну вот, получается, ты подтвердил. Ну, мне кажется, это важное и очень хорошее качество. Особенно в нынешних реалиях нужно добиваться всего. Нужно, так сказать...
2: Согласен.
1: Да, отстаивать, настаивать, идти вперед. Никому не причинять, конечно, никакого вреда, но идти вперед и добиваться цели. Потому что, ну, по-другому никак. В нашей жизни по-другому не получается. Мы сегодня попробуем добиться какой цели? Получить подарок, классный шопер в игре Hit to Go. У меня к тебе... Вопрос. В какой песне был сигнал крутого подъема? Есть два варианта. Готов их послушать?
2: Готов.
1: Супер. Возможно, я сигнал спрятал в песню, которая называется Meet Me in the Dark от Ave. А может быть, это Alessa с треком Fallen. Вот такие два варианта. Либо Meet Me in the Dark, либо Fallen. Что думаешь, Вить?
2: Вариант номер два, Алеса.
1: Вариант номер два, Алеса, это абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну вот, смотри, упорно дозвонился и еще и подарок выиграл. Классный шопер от Европы Плюс отправляется тебе в руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое, Европа Плюс. Михаил, особенно вам.
1: Спасибо тебе. Я желаю классного окончания августа. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Marshmello, Portugal The Man появится уже вот-вот с треком Феникс. И до этого The Bauza, Magnetic. В твоих динамиках делай громче. Это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем.

Феникс на радио номер один в России. Мы так же, как Феникс, летим вперед по хитам. Pinky и Neytrus ждут нас уже в финале этого часа. Just Give Me a Reason. Также Walk With Me успеем послушать Феликс Йен и Шаус.

0: Конечно, мы научимся любить, мы научимся ценить, обнимать. Всему научимся. С хитами на Европе Плюс главное. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 6 утра на московских часах. Кто бы вы думали здесь? А это наш Павел Беседин уже с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. 46% россиян готовы, знаешь, что сделать?
0: Что же?
1: Поехать в отпуск в одиночку.
0: Да ладно?
1: Да, из них 38% хотят сменить обстановку, а 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным свежего исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, а дальше идут Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену, а 24% даже считают такой сценарий вероятным.
0: Ага, Паш, я знаю, для чего в одиночество уезжает. Это чтобы не было стыдно и уйти максимально в отрыв. Все бары обойти, конечно, чтобы потом ты приезжал один, а не с друзьями, которые потом, ты знаешь, что он делал в отпуске? Ты видела его тогда? Он вот там-то был. Ну. А так ты, люди тебя не знают, ты приходишь, ты можешь быть каким хочешь, и потом возвращаешься обратно на работу, вот ведешь крутой подъем на Европе плюс. А кто знает, что ты делал в Таиланде в прошлом году? Никто, Паш.
1: Ну, либо жену нашел.
0: Ну, или так.
1: Тем временем,
0: так,
1: в российском кинопрокате новый лидер. Фильм «Последний богатырь Колобок» заработал за прошедшие выходные больше остальных.
0: Ну, конечно.
1: РИА Новости пишут, что лента смогла собрать за уикенд в России и странах СНГ еще 192 миллиона рублей. Второе место занимает фильм «Человек-паук. Новый день». У него 169 миллионов, а замыкает тройку лидеров полнометражка «Смешарики сквозь вселенные». Они смогли заработать без малого 63 миллиона рублей.
0: Я четко знаю, что я целевая аудитория смешариков, Паш, поэтому...
1: А все целевая аудитория смешариков? Вот. Нет таких людей?
0: Согласен, я таких еще не встречал. И я обязательно пойду в первую очередь вот на вот это произведение искусства. Ну, а потом далее по списку все, что ты перечислил.
1: Да, да, надо посмотреть все.
0: Да.
1: Еще одна киноновость.
0: Так.
1: Капитан Джек Воробей может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря».
0: Вау!
1: Западные профильные СМИ пишут о том, что Джонни Депп уже вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточняют источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. А основной сюжет будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. Напомню, ранее сообщалось о том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» появится как минимум два новых фильма.
0: Я обожаю Джек Воробья, Паш, честно говоря, но я даже не знаю, как описать. Я комиксы коллекционировал вместе с ним.
1: А Марго Робби?
0: Марго Робби классно. Класс. Так, ну я имею в виду, нет, Марго Робби шикарно, конечно, но вот как она, сможет ли она?
1: А представь себе, Марго Робби и Депп в одном фильме. Это же просто... Сказка.
0: Я представляю, и у меня даже, ну, я даже не знаю, что делать. Что мы делать будем в самом ближайшем будущем?
1: Ну, не знаю, может быть, хиты какие-нибудь?
0: О, ну вот только это и спасет сейчас. Да, Кайго впереди, Take Me Back, сразу после Шакиры, Бернабой, Дай-Дай, прямо сейчас Боб Синклер, Кейса, I Can't Wait, в крутом подъеме, Европе+.

Потрясающе! Шакира и Burna Boy, дай-дай, на радио номер один в России. Шакира звучит, ну, никак без тверка. Никак без тверка, да. Меня зовут Миша Зайцев, это «Крутой подъем», мы продолжаем.

0: погружаемся в волшебную атмосферу вместе с Дати. Take me there. На радио номер один в России, 6:20 уже в столице. До гороскопа всего ничего. Перед этим пару треков успею для тебя поставить. Body Doll, Кали Фарбен и Ренни Миллер. Также Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: ITDRK Галактика.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
4: Да, и не только платье.
5: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
7: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой «Прованс». Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
8: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

что рекомендуют нам звезды на этот вторник, узнаем прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы и звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, им сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолею, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас игра «Чарт возьми». Сразу после KDDK, Бамбалео и Алан Уокер успеем послушать «Sing Me to Sleep». Делай громче, летим вперед.

0: Откроем Бамбалей по нашему чарту Еврохит ТОП-40, потому что начинается чарт «Возьми» прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся и угадывай, что за трек находится на строчке, которую я тебе назову. Если ты знаком с нашим чартом, знаешь его хорошо, изучил от начала до конца, есть шанс забрать подарочек. 745-6565, код Москвы 495. Звони.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачно, возможен дождь. Днем на термометрах плюс 31 градус. Сейчас в Краснодаре 21 со знаком плюс.
2: Реклама.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячий линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
8: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
9: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.

0: «Чёрт возьми».
1: Ну да, начинаем мы, черт возьми, прямо сейчас. Есть шанс забрать классную термокружку у Марата. Марат, привет!
2: Привет, привет.
1: Значит, ну что? Ну расскажи о себе, как дела, как настроение, как... Сегодня 18 число, август, еще сколько там, ну, парочку неделек осталось. Как лето прошло? Давай так. Самое яркое событие летнего сезона 26. Что было?
2: Ну, великолепный отдых на природе.
1: Так.
2: Кругу близких.
1: Великолепный отдых
2: можно
1: на
2: сказать,
1: природе.
2: Зря не прошло лето.
1: Хорошо. Согласен. Великолепный отдых на природе, в кругу близких. Это всегда замечательно. Это всегда... У меня такое случается нечасто. Но когда момент выдается, я стараюсь. Вот мы собираемся с семьей, но в последний раз... О, да, мы ездили на озеро Иссык-Куль в Кыргызстан. Было очень круто. Это не то, чтобы прям такой, знаешь, отдых. Это полноценный отпуск на природе. Я бы его так назвал. Марат, ну замечательно. А помимо отдыха на природе еще что-нибудь? Может, что-нибудь вкусное съел? Что-то интересное увидел? Кого-то любопытного встретил?
2: Ну, много кого повидал. Угу. Опять же, всех друзей.
1: Всех друзей.
2: Успел повидать.
1: Прекрасно. Прекрасно.
2: Да.
1: Марат, ну, я рад за тебя. Прекрасное, насыщенное лето. И в кругу близких на природе отдохнул. И друзей повидал. И вот сейчас, может быть, подарочек в чарт возьми, выиграешь. Ты готов попробовать-то поиграть?
2: Да.
1: Угу. Хорошо. Правила следующие. Рассказываю. Я загадываю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Если угадываешь, что за песня там прямо сейчас, все, получаешь подарок, классную термокружку от Европа Плюс. Строчка эта под номером 10. Что за песня на 10 месте чарта Еврохит ТОП 40 прямо в это мгновение? Это может быть трек «Мичико». Джейсон Деруло и диджей Гоша. Или это песня группы BTS, которая называется Swim. Вот такие два варианта есть. Либо Мичико, либо Swim. Марат, твое предположение, что за песня на 10 месте?
2: Ну, мне кажется, BTS сейчас популярнее будет. Поэтому пусть будет Джейсон Деруло.
1: Хорошо, пускай будет Джейсон Деруло, это абсолютно верно! Марат, ну я тебя поздравляю, Это правильный ответ, конечно же. 10 место, Мичико, Джейсон Деруло, Мелоди, диджей Гоша. Прямо сейчас в топ-10, скажем так, в нашем чарте Еврохит топ-40 входит этот трек. И ты абсолютно правильно сказал, BTS, несмотря на то, что песня вышла пораньше, она выше. На 6-м месте в это мгновение находится. Классный подарок, крутая термокружка от Европа Плюс для тебя. Под эти аплодисменты. Марат, ну ты рад, скажи мне, пожалуйста.
2: Я великолепно рад. Каждое утро доброе.
1: Великолепно рад.
2: И всему стритомату привет.
1: Хорошо. Спасибо тебе. Я желаю классного утра, классного дня. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше хитов впереди. Баст и Моя Мишель послушаем уже сейчас, если я буду танцевать. Делай громче. Летим далее.

тело. Это моя Мишель. Баста. Если я буду танцевать... Нет, ну а почему бы и нет? 6:50 утра, вторник. Почему бы и не танцевать? Как будто бы... Ну а что нам? Мало причин нужно? Вернее, наоборот, да. Много причин нужно, чтобы пуститься в танец? Ну, я не знаю. Для меня никогда не нужно было много причин, чтобы начать вдруг резко танцевать в общественном месте. Может быть, поэтому у меня мало друзей. В финале этого часа Basic Element, Touch You Right Now, также Don't Leave, Action Day, Серый Миша Миллер прозвучат. Ожидаем бригаду здесь уже через 10 минут.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Минпросвещение определилось с максимальным количеством уроков. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между двумя городами. И россияне начали раскупать билеты в Санкт-Петербург. Далее о подробности. Ну а начнем с главного события этой недели. Европа Плюс номер один в России. Таковы данные медиаскопа за период январь-июнь 26-го в крупных городах России по ежедневной аудитории охват за сутки. Спасибо, что выбираете лучших. А уже в эту пятницу, 21 августа, на Европе Плюс будет день номер один. Каждый час с 9 утра до 6 вечера вы сможете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. К другим событиям. Минпросвещение определилось с максимальным количеством уроков в день. РИА Новости сообщает о том, что по новым методическим рекомендациям количество ежедневных уроков должно варьироваться от 3 у первоклассников до 7 у старшеклассников. Ранее Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Так, учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями не смогут учиться во вторую смену. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом. Они будут отправляться с Финляндского вокзала в тестовом режиме до 20 сентября. Первый поезд стартует в среду, 19 августа. Билеты уже доступны для покупки, а стоимость начинается от 353 рублей. Об этом сообщили в РЖД. Поезда будут оснащены вагонами с местами для сидения, как обычными, так и улучшенными. Внутри будут кондиционеры, биотуалеты. В вагонах повышенного класса предусмотрены одноместные купе с мониторами и системами развлечений. Анонс концертов Kanye West вызвал всплеск бронирований авиабилетов в Санкт-Петербург. По данным сервиса «Авиасейлс», спрос увеличился почти в 5 раз. Отмечается, что главными городами вылета стали Москва, Казань и Екатеринбург. Ранее концертное агентство и представители стадиона «Газпром-Арена» объявили о 2 шоу, запланированных на 10 и 11 октября. Билеты уже поступили в продажу. Цены стартуют от 9 тысяч рублей. Дорогой билет стоит 160 тысяч рублей. При этом самые дешевые билеты купить уже невозможно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил 98 рублей 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:03 в Москве. Бригаду на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Боже, как я скучал вот по всему вот этому. Вот вчера не договорил я про то, что я скучал и как я скучал.
1: Я тоже соскучилась.
0: И очевидно, наш ведущий новостей Паша Беседин тоже скучал. Решил начать этот год, объявить этот сезон, точнее, сезоном настоящих действий. Поэтому положил на мое рабочее место словарь ударений для работников радио и телевидения.
1: Не, подожди, но Паша еще очень долго возмущался. Кто взял мою книгу и положил сюда?
0: Причем я сколько знаю Пашу, он всегда говорил про эту книгу, но никогда не показывал ее, а тут подбросил.
1: А я ее увидела, кстати, в самом начале, еще неделю назад.
0: Угу. Ну,
1: такая старая книга.
0: Книга уверенная, наполненная знаниями.
1: А, кстати, Паша, ты не думаешь, что много уже ударений поменялось?
0: Ну, ладно.
1: Ну, ладно.
0: Пусть лежит. У тебя дома, Паш, хорошо, не на моем рабочем месте. Ну, и какие еще новости? Ну, вчера было неожиданное.
1: Ну, как неожиданно?
0: Ну, один начинающий...
1: Тебе неожиданно, я знал уже.
0: Я единственный в коллективе. Мне кажется, какие-то планы у нас в этом сезоне, знаешь, чуть-чуть у нас как... Как в этом, как в «Форсаже» дороги разъезжаются. Вы все меньше меня начинаете посвящать в какие-то дела. Вчера я вижу в аккаунтах Европа Плюс, что прилетает Kanye West. Мы поддерживаем этот концерт.
1: Разыгрываем говорят, огромное количество билетов.
0: И все говорят, мы знаем. Я говорю, а как же я?
1: Ну ты, наверное, я не знаю. Ну, загорал в этот момент.
0: Вот так мне и ответили. А это ведь рабочий чат. Вы представляете, как они в жизни со мной разговаривают? О, ладно, много новых новостей. Классных новостей, классных подарков. Начнем мы с музыкальной битвы. Впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Вот ты можешь даже предположить хотя бы, какой сегодня праздник? Почему я тебя искренне
2: Вторник.
1: Так поздравляю?
2: День подкаста.
1: Да, круто. Мы очень близки, очевидно, да, и из этих предположений. Но это отмечается что-то, какой-то день кого-то.
2: А можно
1: Не-не-не-не-не, ну попробуй. Ну почему я тебя так искренне поздравляю?
2: И день класс... путешественников.
1: Ладно, день лучших друзей.
2: А!
1: Окей. Ну, со вторником тоже я тебя поздравляю. Взаимно, так сказать.
2: Я родилась во вторник, уважаю вторники.
1: Поэтому сегодня номинация в битве «Дружеский поединок». Схлестнутся друзья. Первый — это Джесси Джи, «Price Tag». А против нее Адель, «Rolling in the Deep». Подруга, призывай,
2: да,
1: голосовать.
2: Призываю, голосуйте. Голосуйте в нашем сообществе Европа Плюс ВКонтакте.
1: А победительницу мы послушаем в эфире полностью.

0: Москве. Ну что, Вики, готовы поссорить лучших подруг?
1: Ну, мы не поссорим, просто одну немножечко похвалим, вторую, ну, вторая послушает свою подругу.
0: Иными словами, конечно, готова. Доставай конверт.
1: Да, достаю конверт, скрываю его.
0: А там, ну, не, ну, там такая битва была. Mm-hmm. Не похоже, знаешь, на дружескую. Сначала одна, потом вторая, на финишной прямой все-таки, вырвав клок голосов, набрав 52%, победила Адель.
1: Ну, слушаем Адель.
0: Rolling in the Deep.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс, 7:17 в Москве. Вики, вопрос сразу серьезный. Как ты говоришь, Мартин Гаррикс или Мартин Гаррикс?
1: Гаррикс.
0: Все, спасибо.
1: А ты как?
0: Также.
1: Мартин Гаррикс. Ой, расскажу прекрасную новость про китайский кинематограф. Там новый мультик вышел. Заслуживает твоего внимания точно, абсолютно.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
13: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Holy Flame в бригаде У на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Я такие истории обожаю. Китайский мультфильм внезапно стал кассовым хитом из-за очень плохой графики.
0: О, как.
1: Очень плохой графики. Но я сейчас тебе покажу. Ну как плохая? Ну такая. Интересная. Необычная.
0: Они просто решили показать видеозаставку какой-то видеоигры 2003 года.
1: Ну, даже, мне кажется, пораньше. Неважно. Но, в общем, китайский мультфильм называется «Бык пришел».
0: New Life. Идет. И потом,
1: да,
0: куда-то
1: бык идет. А работали над ним, на самом деле, всего два человечка. Это мама и ее сын.
0: Угу.
1: И работали они целых 5 лет. И делали все на свои деньги. И озвучивали сами. То есть это вот работа, семейный бизнес. Ну, как бизнес? Ну, работа семейная. Вот. Первый человек, которому они показали, их знакомый, который должен был помогать там с распространением, сказал, а давайте мы не будем все-таки это никуда в кинотеатре. Они же в кинотеатрах пришли показать. Они вышли в кинотеатре.
0: А так можно?
1: Ну, оказывается, можно. Вот. И сначала, естественно, сборы были очень плохие, ну, потому что.
0: Да.
1: Вот, сами догадайтесь. Но потом все стали выкладывать с кинопоказов видосики, мемчики, и сейчас сборы уже 130 миллионов рублей.
0: О, как!
1: Угу. А за первый там уикенд было 99 тысяч.
0: Мне кажется, а там мама и ребенок, да?
1: Ну, нет, не ребенок, я думаю, что это взрослый сын.
0: А, взрослый сын. Ребенок. Я потому что подумал, что, скорее всего, этот мультик – это далеко зашедшее домашнее задание, которое мама помогла делать сыну.
1: Возможно.
0: И чуть-чуть перестаралась.
1: Но выглядит круто, я бы посмотрела.
0: Настолько плохо, что даже хорошо. Ага, такое мы любим.
1: Да. Там даже есть змея, она выглядит как лента.
0: Я думаю, этим и вдохновлялась мать.
1: Скорее всего. Итак, перемещаемся дальше. На немецком курорте в Баварии двоечникам стали бесплатно раздавать мороженое и соленую соломку. Для того, чтобы получить угощение, нужно просто показать свой аттестат. И как-то достаточно... А отличникам не дают. Вот.
0: А если нет аттестата, можно доказать своими знаниями, что ты достоин соломки?
1: 2+2. 18. Держи, мальчик. Как сказала управляющий пляжем, который, собственно, придумал эту историю, он говорит, двоечников надо поддержать, они так переживают. Ну вот не знаю.
0: Ходила бы ты, Вики, голодная.
1: Ходила бы я голодная, да. А ты бы? Ты тоже голодный. И Леха бы. Мы бы все голодали.
0: Да. Потому что в свое время насытились гранитом.
1: Но, говорят, на соседнем пляже отличников катают на ватрушках.
0: А, то есть это тот же отель, просто с двумя пляжами. Хорошо, Вики, спасибо большое тебе. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа.
1: Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это было неудивительно.
0: Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
1: Близнецы, нам сегодня повезет во всем, что касается любви.
0: Раки. Будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
1: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
0: Девы, нам не нужно переоценивать свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
1: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
0: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
1: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них.
0: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
1: Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным.
0: Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: Don't Wanna Go Home, это Медуза в бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Ну вот и настал тот час, когда ты можешь что-то придумать.
1: Угу, я уже придумала.
0: Придумала?
1: Да, мне нужен только человечек какой-нибудь.
0: Шансы велики на победу сегодня, первой мысли. Окей, ладно.
1: Но шансы всегда есть, как ты говоришь.
0: Да, спасибо. Спасибо, очень мотивирует звонить. Звоните, впереди первой мысли.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 31. Ну а в эти минуты в Краснодаре 22 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенные шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-800-61-205-24-50. От 2 299 000 рублей.
1: Реклама.
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Город подождет. Время.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
6: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Бригаде У.
1: 7:41 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Слава.
2: Слава? Слав, ты откуда?
3: С Новосибирска.
1: Новосибирск.
2: Слав, а как твое лето? Вот, вот давай, по 10...
3: Прекрасно.
2: По 10-бальной шкале. Вот все прекрасно. Успел сделать, все, что хотел?
3: Да, все успел.
1: Да, Слав, а есть вероятность, что через несколько лет ты будешь говорить, а я вот до сих пор вспоминаю это выдающееся лето 26-го? Или пока что еще есть планы, которые стоит совершить, чтобы это лето стало выдающимся?
3: Нет, еще есть, конечно,
1: еще
3: планы.
1: Есть. Угу. Но один из ближайших... Победа в первой мысли.
2: Да.
1: Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: А ты знаешь, я тебя буду возвращать очень дерзко.
1: Да.
2: Очень опасно. Ага. Опасно точно абсолютно. И вот маняще.
1: Маняще?
2: Ну, ты услышишь этот звук, сразу придешь, не знаю, с каким настроением, но сразу появишься.
1: Слав, удачи нам всем.
3: Спасибо.
2: Итак, Слав, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача — придумать окончание фразы. Потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя, с меня подарки. Ну, и слава Славе. Вот. Итак, давай попробуем. Салат с...
3: Цезарь.
2: Нет, салат с...
3: Нет. Салат с огурцами.
2: С огурцами, все, супер. За это лето я ни разу...
3: Не выспался.
2: Угу. Какое великолепное...
3: Утро.
2: Угу. Самая сложная профессия?
3: Шахтер.
2: Угу. Ну и последнее. Чемпионат по поеданию?
3: Хот-догов.
2: Шикарно, мне кажется, шансы есть. Возвращаем Вэлла.

0: Попали!
1: А вот так вот на самом интересном месте закончилось.
0: Ладно. Но... Будем считать, что все отвлеклись в этот момент от эфира и никто не слышал.
1: Итак, слово «молодец».
0: Да?
1: Да, шикарно.
0: Не сомневался.
1: Пробуем?
0: Вперед.
1: Салат с...
0: Майонезом.
1: Слава более здоровый образ жизни, с огурцами.
0: С огурцами. Ну, с майонезом.
1: И майонезом. За это лето я ни разу...
0: Ни разу... За это лето я ни разу... За это лето я ни разу не упал.
1: А я падала.
0: Причем я посмотрел на тебя и вдохновился тобой.
1: Не выспался.
0: Не выспался.
1: Такое великолепное...
0: Такое великолепное...
1: Такое великолепное...
0: Утро.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, да, Слав, все, победа уже есть. Давай еще добьем, так сказать. Самая сложная профессия. Реально сложная.
0: Инженер.
1: Шахтер.
0: Шахтер, да, да, и там, и там.
1: Ну и последнее. Чемпионат по поеданию.
0: Сегодня на вторник. Беляшей.
1: Беляши же по четвергам.
0: Ну вот видишь, как. Видишь, какая жизнь.
1: Сегодня вторник. Хот-доги, конечно.
0: Слава, утро нас объединило. Лови подарок.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Слава, поздравляю. Наша небольшая колоночка с мощнейшим звучанием твоя. Ты молодец.
4: Ура!
0: Тебе чудесного дня и Новосибу большой привет. Счастливо.
1: Пока!
4: Спасибо, пока.

0: Это «Оно Тро Бригадиум» на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Вики, нет ощущения, что мы с каждым годом все больше берем на себя ответственность в бытовых делах и не вызываем профессионалов, самонадеянно думая, что мы справимся сами дома?
1: Ну, это взрослая жизнь.
0: У нас разные дома, звучит, как будто бы мы... Ну, вот я вчера...
1: В одном доме все портим.
0: Я вчера поверил в себя, думаю, там выключатель заедал. Mm-hmm. Он просто не выключался. Всегда свет горел в одной комнате. Думаю, ну ладно, сейчас быстренько вскрою, посмотрел видео, как это делать. Но случайно сломал выключатель. Ну, думаю, да не страшно.
1: Ладно, да.
0: Пойду куплю и все сделаю заново.
1: Ну, как?
0: Ну, надо было изначально выключатель поберечь, конечно, а не ломать его сразу, потому что... Во всех магазинах, где я показывал форму выключателя, все впервые в жизни видели такую форму.
1: А, и а говорили,
0: стенке,
1: что это
0: дыра.
1: Что-то уникальное.
0: Именно, вот под этот индивидуальный выключатель. Вот теперь живу с проводочкой открытой. Вот сегодня продолжится путешествие в поисках. Ребят, расскажите вы истории, когда лучше бы дело доверили профессионалам.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилась специальная окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в сообщество «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купи! Мило, мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
20: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Европа+.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем истории, когда... Вот лучше, конечно, свои таланты спрятать в кармашек и позвать профессионала, чтобы он вместо тебя все это сделал.
2: Давай.
1: Ну, давайте.
2: И лучше позвать сразу, а не когда надо уже переделывать.
1: Ну вот, мне кажется, отличная история.
3: Всем доброе утро. Посмотрела я как-то ролик «Как постричь дома каскад самостоятельно».
2: Я тоже видела его.
3: Ну что я могу сказать? Хорошо, что волосы, не зубы, отросли.
1: Ну что я могу сказать? Будь проклят, интернет!
2: Но самое главное, ты знаешь, когда ты решился дома постричь каскад, не решать в этот момент еще челку себе постричь. Ну, чтобы хотя бы была одна проблема.
1: А каскад, он с челкой, ну, как вообще?
2: Бывает, с челкой, можно с челкой, можно без челки.
1: А есть люди, которым нравится, ну, носителям? Каскады с челкой нравятся?
2: Каскады, да, хорошая вещь.
1: Счастливые люди. Ну и еще одна история.
4: Привет, Европа Плюс. Как-то раз я хотел обклеить машину пленкой. Пришлось потом машину рихтовать. Слава богу, уже я не стал ее сам рихтовать. Доверился мастеру.
1: Но ты не до конца прошел игру. Когда-нибудь ты наберешься смелости и начнешь рихтовать тачку сам.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Еще одну группу альпинистов спасли на Эльбрусе. Армения терпит убытки после потери российского рынка. И новый тип космического объекта нашли астрономы. Далее подробности. Еще одну группу альпинистов спасли на Эльбрусе. МЧС сообщает о том, что спасатели нашли сразу две группы, которые пережидали непогоду. Ранее сообщалось, что спасатели ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов. Они не вышли на связь в установленное время. При этом маршрут группы был зарегистрирован. Спасатели МЧС России спустили обе группы туристов в 14 человек на поляну Азау. От дальнейшей медицинской или другой помощи туристы отказались. Минтранс опроверг сообщение об изменении порядка хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС. Поводом для комментария стали публикации о проекте формирования единой базы пассажиров, которая могла бы включать паспортные данные, сведения о маршрутах и датах поездок. В ведомстве пояснили, что такие данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе с конца 2013 года. Ее используют в обезличенном виде для построения статистической отчетности. Армения терпит убытки после потери российского рынка. Доходы страны от экспорта овощей и фруктов обвалились, сообщают экономисты. Для сравнения, Евросоюз купил у Армении продукции на 364 тысячи евро. Это в 80 раз меньше по сравнению с поставками в Россию в прошлом году. Сейчас товарооборот России и Армении сократился на две трети. Резкое падение двусторонней торговли фиксируется на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана из-за изменения внешней политики Армении. Исследование Мадридского университета показало, что люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. В опросе участвовало 600 работающих взрослых из Испании, которые прошли тесты на предпринимательские склонности. Они чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма. Новый тип космического объекта обнаружили астрономы. Это звезда с черной дырой. Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру он сравним с Солнечной системой, при этом ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массой около 100 тысяч Солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других подобных объектов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил 98 рублей 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Правда доброе? Как у тебя настроение?
1: Хорошо, у тебя?
0: Да, у меня прекрасное. Ты же тоже ведешь отчет в начале нового сезона, через какое количество дней...
1: Хочется спать.
0: Захочется спать и снова в отпуск.
1: Вот. Но обычно... пока нормально.
0: Ты помнишь прошлогодние показатели? Ну, по-моему...
1: А ты у тебя есть специальный календарь?
0: Да-да, я слежу за тобой, по-моему, там день на четвертый, да?
1: А, ты следишь за мной, у тебя есть календарь для меня?
0: Ну, конечно. Смотри, ты помнишь всю мою жизнь, и я в любой момент могу к тебе обратиться, и ты с точностью расскажешь какую-то ситуацию, связанную со мной.
1: Да.
0: А я за тобой просто иногда слежу в начале сезона.
1: Хорошо.
0: Ну, еще сегодня вторник, первый подкаст «Личка» нового сезона тоже
1: нам
0: вас ждет.
1: Нам столько хочется вам рассказать всего.
0: Там, да, там... Но там невозможно то, что будет в подкасте, уместить в основной эфир и по временным нюансам, потому что долгие истории, ну и по моральным, видимо, тоже.
1: Да.
0: Там то, что никогда не попадет в эфир. Но это уже можно будет и посмотреть, и послушать вечером. А прямо сейчас давайте поиграем в «Эвридейку».
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди «Эвридейка» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригаду на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Everyday'ку, давайте путешествовать чартером, Бригаду. Без виз, без денег, без приглашения. Вы можете случайно оказаться на борту и улететь. Сегодня знаешь, куда летим?
1: Куда летим?
0: Сегодня летим в страну, которая связана с нашим звукорежем Лехой. Да.
1: Так.
0: Да, да.
1: Китай.
0: Китай, да, но нет.
1: Потому что Леха любит лапшу.
0: Ну и он все-таки у нас дальневосточный парень. Нет, нет, не Китай.
1: Беларусь,
0: да, он там был недавно, но нет, ладно, нужно больше вводных данных. Скажем так, он на частичке этой страны приезжает на работу.
2: Франция?
0: Ну не успешу.
1: Да, точно.
0: Да, а там в чартах Юджел, Дэвид Гетта и Френч Монтана с треком Shine.
3: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет. Как тебя зовут?
2: Приветик.
1: Оля.
2: Оля. Оль, а ты откуда?
1: Из Саратова.
0: Из Саратова.
2: Олечка, ты знаешь, что у Вэлла любимое женское имя — это Оля?
1: Я не слышала.
0: Оля, я тебе так скажу, это мои любимые три буквы. Ну ладно.
1: Это отлично.
0: Ну все, Оль, мы тебе желаем удачи. Прямо сейчас Вики тебе кое-что перечислит. Это будет какой-то список. Ты, пожалуйста, внимательно послушай его, а потом будет задание. Готова?
1: Угу.
0: Вперед.
2: Паттай, том-ям, том-ха, карри, роти, сатай,

0: Да, да, Оль.
1: Ну, мне почему-то кажется, что в роте.
0: Роте? А почему так думаешь?
1: Ну, не знаю, вот не нравится мне слово.
2: Ты просто его не пробовал.
0: Не, ну, может, роча-то и вкусная, но слово, конечно. Давай, Оль, финальная попытка.
2: Давай.
1: Нет, подождите, так, роти. А еще раз, в конце, что было?
2: Сатай и чикмирули.
1: Чикмилы. Окончательно.
2: Они же чикмирули.
0: Ну, не прям чикмирули.
2: Чикмирули.
0: Ну, и мне обязательно там чикмирули.
2: Чикмирули?
0: Чикмирули. Да, да, Оль, слышно даже, видно по глазам, что ты определила, что все тайское, а чикмирули это грузинское блюдо такое.
2: Да, у меня просто акцент.
0: Да, курочка с чесночным соусом. Оль, которая принесла тебе победу, мы тебе дарим нашу фирменную футболочку. Поздравляем.
1: Спасибо.
0: Оль, хорошего тебе дня, и звони нам еще, и Сарату привет. Счастливо, пока.
1: Пока.

0: Let me be, let me be. The Second Voice. Авторское прочтение песни. Бригаде У на Европе Плюс. 8:17 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Любишь ли ты Райана Гослинга?
1: Я люблю. Особенно обожаю его видео из детства, где он в клубе Микки Мауса.
0: Да,
1: ты видел этот видос, где он танцует?
0: Конечно, видел.
1: Настолько круто танцует, настолько он себя классно ведет, харизматично на сцене.
0: А как думаешь?
1: Я поклонница молодого Райана. Ну и взрослого.
0: А вот больше ты под кого бы хотела сейчас видеть?
1: Сейчас взрослого.
0: Да, взрослого. Хороший ответ. Я бы сказал правильный. У нас впереди фактовый зал. Говорим о Райане Гослинге. Здесь Бригаде У на Европе Плюс. Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Пол Родинка.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
7: А память есть?
6: Да.
7: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
6: Нет.
7: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
9: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
10: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
11: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
14: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Self-aware, это Temper City, бригаде У на Европе плюс 8.23 в Москве, Вики.
1: Угу.
0: Начинаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Ну, тут уж наверняка браво, Вики, браво, мэр. Mm-hmm. Райан Гослинг в студии, можно сказать.
1: Да, да, прекрасный артист, мне очень нравится. Мне кажется, вот он талантлив со всех сторон.
0: А он, знаешь, прям с детства, ну, артист вот.
1: Ну, артист, mm-hmm. но харизма, но вот звездочка-то наша. Вот, наверное, да, так говорили ему родственники.
0: Скорее всего.
1: Вот. Ты знаешь, что Райан Гослинг, оказывается, мог быть участником группы Backstreet Boys?
0: Не, да. Серьезно?
1: Да, да, да. Дело в том, что в начале 90-х он жил в одном доме с AJ Маклин, да, он Маклин, который создатель группы, собственно, Backstreet Boys.
0: Ого.
1: Да, и он ему говорит, а ты не хочешь, как бы, я тут группу соединяю, как бы, образовываю, не хочешь, да, ли поучаствовать? На что Гослинг такой, да не, я что-то не думаю, что будет успех у твоей группы.
0: Угу.
1: Ну и все.
0: Ну и все. И спас карьеру свою, получается. В долгой дистанции.
1: Ну, не знаю, не знаю. Но я думаю, что потом он жалел.
0: Ну, а потом опять перестал жалеть. Я думаю, он жалел лет 6, ну, во времена пика Backstreet Boys. А потом ему стало легче. Когда поперла личная карьера.
1: Возможно, возможно.
0: Интересно. Ты знаешь, Райан, он же ведь такой, человек нескромных талантов и достижений. Он, кстати, мог сыграть Доктора Стрэнджа и Бэтмена в «Темном рыцаре». Ну, то есть две разные роли. Не то, что в одном фильме он двух супергероев играл. Но отказался.
1: Что-то Райан такой разборчивый.
0: Отказался, да. У него внушительная коллекция редких автомобилей. То есть он такой... фанат этого дела. Основал собственную группу, кстати, когда-то, с которой выпустил альбом и гастролировал по стране. Да. Но самое сногсшибательное в его карьере — он обожает вязать.
1: Вау!
0: Да, да. Любовь к этому делу возникла на съемках фильма «Ларс и настоящая девушка». Ты смотрела этот фильм? Неправильный ответ. Мы же все-таки поклонники Райана Гослинга.
1: Смотрела, да, просто, да, название,
0: да,
1: не помнила.
0: Да-да-да, там еще, ну, вязаная одежда такая выдающаяся. В общем, как вспоминал актер...
1: Он сам связал себе одежду для съемок.
0: Там он целый день находился в комнате, полной пожилых женщин, которые не переставали вязать. Они-то его обучили этому искусству, и позже актер назовет тот съемочный день одним из самых спокойных в жизни. А вязать он любит до сих пор.
1: Приятно, приятно.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ну и тему следующего факта предлагайте, а впереди итоги.

0: пятницах. Это «Градусы» в бригаде «У» на Европе Плюс. 8.31 на Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Итак, в битве Райана Гослингов, набрав 64,5%, побеждает Райан Гослинг. Из моего факта. Спасибо, ребята.
1: Поздравляем.
0: Спасибо. Ну что, нужно же серьезно начинать новый сезон.
1: Угу.
0: И в том числе новый сезон фактового зала.
1: Да.
0: Поэтому завтра в фактовом зале вязание.
1: Хорошо.
0: Это мы еще, по-моему, не брали. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа, Овны. Часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно.
1: Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
0: Близнецы, Вики. Сегодня повезет во всем, что касается любви.
1: Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
0: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
1: Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
0: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
1: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
0: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них.
1: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
0: Водолеи, день будет не самым веселым, но зато плодотворным.
1: Рыба, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: Spotify Love, это Феликс Сен и Софелис Бакстер, бригаде Уны. Европе Плюс, 8.35 в Москве. Пришло время опять что-то взять и подарить всем, кто примет участие в игре, посвященной фильму «Жертвы обстоятельств».
1: Кстати, фильм выходит уже в четверг на все экраны. Обязательно смотрите в кино. Ну, а если хотите поучаствовать, то нужно написать нам правильный ответ на наш сайт europlus.ru. Не забыть указать, естественно, свой номер телефона, чтобы могли перезвонить.
0: Ну, и имя желательно, чтобы беседа сразу была интеллигентная по имени. А теперь, внимание, вопрос. Кто исполнил в фильме главную женскую роль? Пишите впереди «Жертва обстоятельств» в бригаде «Умный Европе Плюс».
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара сейчас плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в краевой столице облачно, возможен дождь, днем плюс 31. А сейчас в Краснодаре 23 тепла.
5: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
6: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
3: Реклама.
7: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет! Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Ну так уж вышло, все мы жертва обстоятельств этой игры. Вот попал в игру, получил подарок, но настоящая жертва обстоятельств. Этот фильм выходит уже в этот четверг, послезавтра, при поддержке Европа Плюс на все экраны страны.
2: Ну а мы каждый день дарим классные подарки.
1: Да, у нас есть Иван. Вань, привет.
3: Вань. Привет.
1: Привет.
2: Там... Ванечка, привет, ты откуда?
3: Я из Питера.
2: Из Питера.
1: Вань, там все нормально? Как будто бы кто-то очень большой и громкий чихнул рядом.
3: А я в спортзале, тут все чихнули.
2: Пыльный спортзал.
1: Хорошо, давай между подходиками. Сейчас тоже полезно проведем время. Вань, знакомься с соперницей. Это Катя. Катюш, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет, Катя. А ты где живешь?
4: Во Владимире.
2: Во Владимире. Катюш, а ты на работе в спортзале или на прогулке?
4: На работе.
1: На работе. Хорошо. Не в тренажерном зале работаешь? На всякий случай.
4: Нет.
1: Хорошо. Итак, ребята, вы, во-первых, классно справились и первыми с отборочным заданием. Задание было такое: назвать имя актрисы, которая исполнила главную женскую роль в фильме «Жертва обстоятельств». И это...
3: Аня Тейлор.
4: Джой. Аня Тейлор.
1: Молодцы. Да, все верно. Да. Ну а теперь к игре. Пару слов о сюжете. Значит, в сюжете фильма переживающий не лучшие времена известный актер намерен произнести какую-то вдохновляющую речь с призывом к активным действиям против изменения климата, рассчитывая тем самым вернуть к себе внимание. Ну и вдруг что-то происходит, что именно происходит, можно узнать, посмотрев фильм, а мы поговорим о климате, точнее об игре «Горячо-холодно».
2: Помнишь, как в детстве играли?
3: Да-да-да.
2: Да.
1: Вики спрятала... Ваши подарки кое-где. Да. И ваша задача по очереди называть места, а мы будем говорить, горячо или холодно.
2: Сегодня я решила выбрать это место как школу.
1: Школу. Хорошо. Вань, ты написал первый правильный ответ, поэтому с тебя и первый ответ. Как,
2: ну,
1: думаешь,
2: как думаешь,
1: где в школе спрятан подарок?
3: А, может быть, в спортзале?
2: Холодно.
1: Холодно. Холодно. Катя?
4: В кабинете. Биологии.
2: Холодно.
1: Холодно. Ваня?
3: Медкабинет.
1: Медкабинет. Холодно. Холодно. Пока все холодно. Катя?
4: Кабинет математики.
1: Холодно.
2: Холодно.
1: Хотя, ты знаешь, мы же не знаем, какая там логистическая структура в школе. Может, там все близко.
2: Ну, правда, не совсем то пока.
1: Но пока холодно. Ваня?
3: Возможно, столовая.
2: Да. А вот тут сразу горячо.
1: Горячо.
2: Там и подарочки лежат, и пицца вот эта школьная.
1: Школьная пицца? Нет, у нас были...
3: Да-да-да, и сосиска в тесте.
2: Конечно.
1: Вау, вот это питерские школы. У нас было кусочек колбаски в тесте.
2: Колбаска в тесте?
1: Ну, такая, кусочек докторской и вот в тесте.
2: Серьезно? Не сосиска в тесте?
1: Нет. Сосиски были за деньги.
2: А, так это тоже мы за деньги делали.
1: Ваня, победа твоя, и мы тебе дарим климатическую систему. Поздравляем!
2: Поздравляем!
3: Круто!
2: Катюш, для
3: круто,
2: тебя у нас...
3: Круто, спасибо.
2: Для тебя у нас тоже есть подарок, это метеостанция.
1: Поздравляем!
4: Спасибо.
1: Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще, счастливо.
2: Пока!
4: Пока! Пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: Сейми, это Маранди, Бригадю на Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаю истории, когда мы что-то попытались сделать, а потом поняли, что лучше бы изначально доверили это профессионалу.
1: Ну вот я когда вернулась из отпуска в Москву, я на Пинтерест увидела, что очень многие покупают мозаичную плитку и обклеивают ей подоконник. Выглядит очень красиво. Я решила...
0: Маленькие мозаичные
1: такие, маленькие, да? Я думаю, чем я хуже?
0: И?
1: Ну, нормально, я долго мучилась. Достаточно хорошо получилось, но с затиркой оказались большие проблемы.
0: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
1: Ну, не роскошная, там с затиркой проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивают, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
0: Ну, приклеилось,
1: значит, можно.
0: Вот то ли дело Леха, который 4 раза пытался ванну герметиком проклеить. И, мне кажется, не оставляет попыток до сих пор. Соседи снизу в шоке, да, когда поливы закончатся. Расскажите, что вы начали делать, сделали плоховато и решили, нужно было сразу отдавать дело в руки профессионала.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Собственно, рассказывайте свои истории.
0: Либо отправляйте голосовые в сообщество Европлюс ВКонтакте личным сообщением. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountgeta.t2.ru.
9: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
2: Огненная гора изголодалась.
1: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: это Чимин, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете истории, в рамках которых лучше вы сразу бы отдали дело в руки профессионалов.
1: Слушаем. Check.
0: Саундчек. Бригаде У. Ну вот, начнем с того, это классика, пока сам не столкнешься, я думаю, каждый мужчина думает, что без проблем.
2: Привет, Европа Плюс. Мы заказали кухню. Муж сказал, я соберу сам. Не надо никому платить, никого вызывать. Я вообще-то все сам умею. В итоге мы собирали кухню больше 2 месяцев. И все равно вызывали мастера.
1: Мне кажется, это рисково. Еще шкаф собрать, ладно. Обувницу еще, ладно.
0: Ну, ты понимаешь, у меня еще не было опыта собирать кухню или в своей квартире.
1: Я знаю, ты делал дырку для раковины в столешнице. Это тоже круто.
0: Да. Но не надо об этом на всю страну. Я же в съемной квартире живу. Владелец не знает, что не профессионал в разгар. Да, конечно, нет. Ну, кажется, что там, шкафчик повесил, другой шкафчик повесил. Но, видимо, все чуть-чуть сложнее. И еще одна выдающаяся история.
3: Привет, бригада У. С выходом вас. Так долго вас не было. Соскучились всей душой по вам. Что я решил сделать и не получилось у меня? Утопил я свои смарт-часы, которые были непотопляемые. Думаю, ну, дай-ка я их разберу. Че ж я, не сделаю? Ну, что же я, не сделал. Они на гарантии были. Надо было отнести в ремонт. Так что так, деньги на ветер. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
1: Как на ветер, воду, получается.
0: Но я бы тоже в себе поверил. Ты смог утопить непотопляемое.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Пользователи Android атакует новая шпионская программа. В Краснодаре жители улицы Фадеева останутся без газа, а ученые оценили пользу апельсинового сока. Подробности далее. Новую шпионскую программу Dragon Doll обнаружили на устройствах Android в 26 странах, включая Россию. Как сообщает РИА Новости, вирус распространяется через поддельный сайт браузера Chrome. Пользователям предлагают установить якобы обновление, после чего программа получает почти полный доступ к устройству. Злоумышленники могут читать сообщения, делать снимки экрана, перехватывать пароли и пин-коды, а также получать данные из мессенджеров и уведомлений. С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает РБК. США и Иран договорились продлить режим прекращения огня еще на 60 дней, передает телеканал «Аль-Арабия». Подробностей соглашения пока нет, официально стороны эту информацию не комментировали. Предыдущее перемирие было достигнуто в середине июня при посредничестве Пакистана, однако в июле боевые действия возобновились на фоне разногласий вокруг судоходства в Ормузском проливе. В Краснодаре сегодня будет временно приостановлена подача газа в ряде жилых домов. Ограничения на транспортировку газа будут действовать до 17 часов на улице Фадеева. Дома почетной стороне со 126 по 150. Жителям этих домов рекомендовано на время работ перекрыть краны перед газовыми приборами. И последние западные ученые изучили, как регулярное употребление апельсинового сока влияет на организм. Участники исследования в течение 60 дней ежедневно выпивали по пол-литра напитка. Исследование показало положительное влияние апельсинового сока на сердце, сосуды и микрофлору кишечника. А также зафиксировали изменения в работе генов, связанных с воспалением, давлением и обменом глюкозы. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 31. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО СЗ «Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. РИЦ. Новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: что? 9:03 в Москве. Это бригада У. Я Вики, кстати. А вот и Вэл. А ты где?
1: Я здесь просто решил проверить, а каково бы это было, если бы ты всегда все начинала?
0: Угу. Ну, ты предупреждай меня.
1: С другой стороны, в нашем коллективе в 99% ты всегда все начинаешь. Нам остается только в эфире хоть что-то начинать. Привет, я Вэл. Так, ну что, еще час будем вместе?
0: Да.
1: И, может, сделаем то, чего мы в этом сезоне еще не делали.
0: Откуда ты from?
1: Да. Да.
0: Ну, кстати, я думаю, что огромное количество классных каких-то мероприятий было летом.
1: И мероприятий классных было, и много слушателей писали, что попутешествовали по разным городам нашей прекрасной страны.
0: Угу.
1: Есть что рассказать, поэтому, ребята, напишите, как вас зовут, ваш номер телефона, где вы живете и что-нибудь классное о вашем местечке.
0: Да, пишите нам все это на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
1: А мы кому-нибудь перезвоним и будем играть в «Откуда ты from» в бригаде «У» на Европе+.
2: Привет!

0: Да-да, это Шакира и Бурнобой Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать хиты, которые вновь стали популярными. И ты знаешь, Вики, в мире есть вещи, необъяснимые человечеству. Например, как так можно роскошно выглядеть с утра.
1: Да,
0: Вики, это вот по поводу тебя, конечно.
1: Спасибо.
0: Ну и к этой песне тоже. Вроде бы ничего такого не произошло, а она, эта песня... в лидерах Шазама.
1: Я, кстати, обратил внимание, она прям резко вылетела.
0: Нет, но если вы хотите, то давайте слушать. Ребята, это Кэти Перри, Dark Horse.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Топ 10 минут в Москве, откуда ты пром, в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с главной героиней, одной из. Это Наденька. Надь, привет.
1: Надюш, привет.
2: Привет всем.
0: Надя.
2: Привет, привет всем.
0: Надя, ты правда живешь в Вологде?
2: Да.
1: Классно себе. Мы очень любим Вологду.
0: А ты была в Вологде?
1: И вологодские продукты.
0: Вот. Ты была в Вологде?
1: Да, была. Давно-давно.
0: Я не был ни разу, все где-то рядышком. Вот как-то... На Череповце заканчивается знакомство с Вологодской областью, но знай, как уже Вики сказала, Волог добывает в наших организмах частенько, благодаря вашим прекрасным продуктам. Надь, знакомься с коллегой по «Откуда ты промо», это Михаил. Миш, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет, привет, Миш.
0: Миша, это Надя, Надя, это Миша. Сегодня вы работаете в паре.
3: Хорошо.
2: Миша, привет.
0: У нас есть 5 вопросов, Миша, все они будут адресованы тебе. На каждый ты отвечай. Надя, после каждого ответа предполагай, где живет твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Надя, Миша, удачи. Начинаем.
1: Миш, а вот ты знаешь, что связывает тебя и Риану?
0: Ого.
1: Никто не знает. Даже Риан не знает. Давайте подскажу. Ну, мало ли, долго не приходит. Вот и в твоем городе, и на Барбадосе, собственно, откуда Риана, живет примерно одинаковое количество людей. 285 тысяч.
0: Да ты что?
1: Вот теперь можешь знать, что у вас вот живет столько же, сколько на Барбадосе.
0: А это правда, да? Примерно 285 тысяч у вас?
1: Правильно я говорю?
3: Ну, примерно около 300 тысяч.
1: 300 тысяч.
0: Да.
1: Всех знаю в лицо.
0: И на будущее, Вики, не занижай, пожалуйста.
1: Не занижай.
0: Надя, есть вариант?
2: Даже не знаю. Какой-нибудь Владимир.
0: Владимир.
1: Владимир, хорошо.
0: Хороший вариант, кстати, но пока мимо. Миш, наверняка в мире есть огромное количество всяких диет. Но представим, что существует диета, в рацион которой входит только местная кухня, место, в котором ты живешь. Вот что бы входило в эту диету? Главным образом.
3: Под коголи.
0: Под коголи. Ага.
1: Что это такое, интересно?
0: Ну, под коголи. Стыдно не знать. Все знают.
1: Как будто в боулинге.
0: Под коголи. А, это все, да? Это диета из одного продукта. Под коголи.
3: Да-да-да, очень вкусно.

0: Ну, очень интересный город у вас в России. Надя, может быть, ты что-то слышала про легендарную набережную Брюгге?
1: Брюгге, набережная, даже не знаю где.
0: Ну, давай еще подсказку.
2: В фильмах только.
0: Еще подсказочка. Миш, а как переводится название твоего города с одного языка? Только пока не говори, с какого именно языка.
2: Если знаешь перевод.
0: Да.
3: Красный город.
0: Красный город.
2: Красный город.
0: Ох, как.
2: Угу.
0: Надя?
1: Красноярск?
0: Красноярск!
2: Вау, хорошо, но не так все просто. А вот, Миш, с какого языка переводится Красный город?
3: С марийского языка.
2: С марийского? А ты знаешь марийский?
3: Да, знаю.
2: Ой, а можешь там сказать, там, доброе утро, например? Ну, что-нибудь хорошее, только хорошее.
3: Поро эр.
2: Ага, нам нравится.
0: Красиво. Итак, Надя, что мы имеем?
2: Марийский язык.
0: Да, соответственно, Мариэл.
1: Ешкарапа.
0: Да! Да!
3: Да, молодец.
2: Поздравляем!
0: Все молодцы. Надя, Миша, за победу в «Откуда ты фром» каждому из вас дарим по нашей фирменной футболочке. Поздравляем! Я так полагаю, у кого-то из вас уже началась активная работа там по телефону, поэтому хорошего дня, звоните еще, счастливо.
2: Пока!

0: Фантомия, это Алок в бригаде Уны. Европе плюс 9.17 в Москве, Вики.
1: Да, пока нас не было, столько всего произошло. Но там нечто гениальное, мне кажется.
0: А ты, а когда вот была в отпуске, жалела о том, что ты в отпуске, когда что-то произошло, уже потом же через месяц не рассказать? Уже не новость, а
1: да,
0: старость
1: есть
0: будет.
1: Такое, да, есть, да, такое, да.
0: Вот, скажи, ближайшие новости, они будут.
1: А там и такое, как, и такое.
0: Какой датировка?
1: И супер новенькая, и вот то, что надо обсудить.
0: Хорошо, обсудим. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе плюс.

Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотека.

0: Дети, проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Осмоу 0+.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-07-85. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: это Розе и Бруно Марс в бригаде У на Европе Плюс. 9.23 в Москве. Вики.
1: Да, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Но я правда не могла с тобой это не обсудить, потому что это просто гениально. Пока мы были в отпуске, одна, значит, миллионерша из Китая профинансировала собственный сериал, чтобы целоваться в нем со своим любимым актером. У-ху! Да, женщина потребовала от сценариста, значит, добавить несколько десятков сцен с поцелуями. Вообще, все, в принципе, ей нравилось. Планируется минимум 50 серий. Но там уже начались скандальчики. Актер, во-первых, начал говорить: а вы знаете, на съемках вообще целуются не так. Изображают поцелуи. Плюс она периодически, когда они там читают сценарий, может сесть к нему на колени,
0: чтобы в роль жить.
1: Ну, видимо.
0: Ну, можно понять. Не, ну, актер...
1: Более того, режиссер, в какой-то момент они что-то там отсняли материал, и режиссер говорит: так, вот эти все-таки надо сцену убрать с поцелуями, а то слишком много поцелуев. Угу. И там тоже был скандал.
0: Да.
1: Девушка недовольна.
0: А на моменте согласования сценария девушка убрала все моменты, где они еще не знакомы.
1: Они сразу знакомы. А играет она, кстати, там вроде как принцессу.
0: Да ты что,
1: это еще... Смотри, просто идеальный какой-то план.
0: Это еще и сказка.
1: А вот с кем бы ты хотел сыграть? Вот если бы у тебя было много денег, да, вот ты бы мог профинансировать сериал с собой в главной роли.
0: Да.
1: И вот кто бы был партнерши твоей?
0: Ну, Марго Робби.
1: А, ну да, кстати.
0: Это был бы такой сериал. Это был бы ситком, где мы уже давно женаты.
1: Ты все время лезешь к ней целоваться. Аннабелл, перестань.
0: Нет, я бы еще написал сценарий, где она лезет целоваться.
1: О, ничего себе. Вот это ты вообще.
0: Да, ну, ребят, ну сценарий такой. Я не могу, я актер.
1: Я виноват.
0: Я живу по листочку.
1: Сценаристы странные, конечно, странные.
0: Да, да, да, интересно. И потом автор сценария.
1: Вэл Вэлыч. Спонсор Вэл Вэлыч.
0: Ой, молодец, девчонка.
1: Хорошая, да. Там же, в Китае, уже серьезная новость, установили мировой рекорд скорости поезда скоростного. Вот, его разгон за 5 секунд.
0: За 5 секунд?
1: За 5 секунд он смог разогнаться до... Вот как думаешь, во сколько?
0: Опасная игра.
1: Давай, скорость
0: как бы
1: какая?
0: И не обесценить новость, да?
1: Максимальная,
0: ну,
1: да.
0: Ну, давай, за 5 секунд.
1: За 5 секунд.
0: Ну, 300 километров.
1: 800 километров в час.
0: 800 километров в час.
1: 800 километров в час.
0: Почему они самолеты поездами называют?
1: Не знаю.
0: Это вопрос.
1: Более того, этот поезд уже трижды бил свой рекорд. Ну, он периодически такой: я, кстати, тут тренировался, я еще готов.
0: Нет, это просто машинист поезда такой, знаешь, любит удивлять.
1: Возможно. Но, наверное, пока людей возить не будут, потому что там вроде как не очень комфортно внутри. Наверное. Я не знаю.
0: Опять-таки, окна желательно не открывать.
1: Мы бы до Питера доезжали меньше, чем за час.
0: Мы бы много куда доезжали меньше, чем за час.
1: Ну да.
0: Круто.
1: Вот так вот.
0: Спасибо,
1: Вики. Такой вот Китай.
0: Спасибо. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.31 в Москве, гороскоп на вторник, 18 августа.
1: Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно.
0: Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь.
1: Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви.
0: Раке, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации.
1: Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит.
0: Девы, нам не нужно переоценивать свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям.
1: Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого.
0: Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть.
1: Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе, не отступайте от них.
0: Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых.
1: Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным.
0: Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.

0: это Леони и Калум Скотт, бригаде У на Европе Плюс. 9:34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором деньги-то копятся.
1: 13 уже.
0: 13 тысяч. Mm-hmm. И еще дополнительно 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка. И поделить с лучшим другом. Ну, день лучших друзей.
1: Ага, ой, какая милота.
0: Вот ты бы, если выиграла крупную сумму, поделилась бы?
1: Да, у нас с вами договоренность, да.
0: Угу.
1: А ну, там от миллиарда.
0: От миллиарда, да? То есть, если... А миллиард чистыми или вот уже когда... Ну, ты выиграешь миллиард в лотерее.
1: Нормально, все, поделюсь все равно.
0: Да, налоги же нужно заплатить, там
1: поделюсь
0: гораздо меньше.
1: Поделюсь все равно,
0: поделишь.
1: Даже после налогов, да.
0: А.
1: Вот такой я добрый человек.
0: То есть, миллиард, включая налоги. Ну, просто щедрая душенька.
1: Ага, представляешь?
0: Впереди сейф.
1: А ты?
0: Да, тоже, да. Звоните.

0: Реклама.
1: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
6: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
7: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции и ее правила, количество призов, срок, месте и порядке их получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.
8: «Золотой ларец».
9: Во «Вкусные. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
10: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
17: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцелил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
20: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
21: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Шлиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:41 в Москве, сей в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Доброе утро. Меня зовут Юра.
2: Привет, Юра.
3: Из города Абакана.
2: Абакан. Юр, есть ощущение, как будто бы ты сейчас на МКС и разговариваешь на импарации. Привет, ребята.
4: Привет, привет.
3: Я нахожусь на своем дачном участке на орбите.
2: О, а дачный участок у меня просто космос. Юр, сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, но можно получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому первая задача – выбрать, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Третий.
2: Угу. Юра, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Итак, Юра, сегодня прекрасный день. И сегодня, в 1782 году, в Санкт-Петербурге торжественно открыт был памятник Петру Первому. Медный всадник.
2: О, как.
4: Представляешь этот памятник?
3: Представляю, но в Питере не был.
4: Ну, там, да. Петр на коне, красиво, все супер.
2: Ты в меди?
4: Практически, да. Вопрос такой. Вот если присмотреться к памятнику, можно заметить очень необычную особенность. Вот какую? У Петра, значит, оба ботинка левые, так получилось. У него зрачки в виде сердечек. Или же под поднятыми копытами лошади его можно увидеть маленькую мышку. Тоже такой дополнительный монумент.
3: Ну, вот третий вариант.
4: Третий вариант.
3: Угу,
4: маленькая мышка. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Юра, сегодня отмечается День лучших друзей. Поговорим с тобой о двух лучших друзьях, которых знает весь мир. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Действительно, парни начинали карьеру вместе. Вместе написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», за что фильм получил 2 «Оскара», в том числе за лучший сценарий. Сразу же главную награду разделили между собой. И знаешь, в чем дело? Недавно, в этом году, в начале этого года, вышел фильм, новый фильм, где вновь в главных ролях встретились Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Скажи, как этот фильм называется? «Лакомный кусок», «Золотая жила» или «Жажда наживы»?
3: «Лакомный кусок».
2: «Лакомный кусок». Первый вариант принят.
3: Второй.
0: Третья цифра.
4: Итак, вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поэтому желаем удачи. Давай. Надо тут обязательно прям ответить. Итак, сегодня день географов. Вспоминаем уроки географии. Что у тебя было по географии?
3: У меня 0.
4: 0. Супер. Шансы падают. Почему у вас не было преподавателя? Хорошо. Вспоминаем термины из уроков географии. Как называется территория или часть территории одного государства, которая со всех сторон окружена территорией другого государства? Ну, вот как пример Ватикан, да? Ватикан, а вокруг Италия. Как это называется? Конклав, анклав, эксклав.
3: Второй вариант.
4: Второй вариант, анклав. Принято.
3: Анклав, да.
2: Итак, Юра со своего личного дачного участка в Абакане подобрал такой код от сейфа 3-1-2. Внимание!

0: эфир, но пока нет, что...
1: Пока не расстраивайся, подожди.
0: Да-да-да, возможно, что-то все-таки еще... перепадет в сейфе. Давай начнем по порядку с первого вопроса.
1: Да, нужно было выбрать, что зрачки в виде сердечек у памятника «Медный всадник». Там очень долгая история, красивая. И действительно, если присмотреться, там вот не кружочки, а вот сердечки.
0: О, красиво, угу. Красиво. Угу. Юр, у меня это правильно.
2: Я же посмотрю.
1: Давай, давай, обязательно.
0: И посмотри фильм «Лакомный кусок», если еще не видел, потому что меня ты верно отметил. Так называется фильм, в котором сыграли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.
1: Ага, и вот тот самый вопрос с бонусом. Ну что сказать, ты сказал, что у нас был ноль по географии, потом стала четверка, исправился. Но вообще, мне кажется, у тебя пятерка, потому что правильный ответ – «Анклав».
0: Поздравляем!
2: Спасибо.
0: Добро пожаловать на наши эмоциональные качели. Сейф, с одной стороны, не взломан, но с бонусом справился, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанк. Поздравляем!
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Юр, звони нам еще и хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Спасибо, и вам хорошего дня, хорошего настроения. Очень рад вас слушать.
1: Взаимно. Вживую.
0: Спасибо, пока. Ну а завтра в сейфе «Бригада У» 17 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в «Бригаде У».

0: мысли. Это тема белорусских бригадюн на Европе плюс. Угу. Стоило уйти в отпуск. Тима белорусских вернулся.
1: Ага.
0: Молодец. Классный
1: молодец,
0: трек.
1: Молодец, пусть остается.
0: 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность высказаться на тему того, что вы что-то попытались сделать сами своими золотыми ручками, а потом поняли, что лучше бы сразу доверили дело профессионалу.
1: Но я всегда сама все подшиваю, и это не всегда идеально получается. Иногда, ну так.
0: Но ты очень хорошо подбираешь места, где ты подшиваешь, потому что не видно.
1: Да.
0: Все со спины. Присылайте свои аудиосообщения.
1: На наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
19: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Sugar Daddy, это Акчан, Бригадю на Европе Плюс. 9.56 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете о ситуациях, в которых лучше бы не притрагивались бы к ним сами, а доверили сразу дело профессионалам. Саундчек. Бригаде У. На финал одно, но...
1: Хорошее.
0: Очень калорийное. Внимание. Да?
2: Привет всем. Ну, у меня по классике. Я, конечно, равняла челку, равняла кончики волос. И это не самое страшное. Все-таки не зубы, волосы отрастут. А вот опыт с жидкими обоями, когда я купила их много на целую комнату, начала делать, понимаю, что у меня ничего не получается, что вся стена в отпечатках моих рук, вмятины такие, что все это стекает вниз. Но выбрасывать было жалко, поэтому я все-таки долепила эти жидкие обои в спальне. А через 2 недели, когда они высохли и стали как бетон, пришлось вызывать мастера, чтобы он отколупал все это и сделал хорошо уже обыкновенными обоями. Все, больше ни за что.
1: А я не знаю, как заливаются жидкие обои. Я знаю, жидкий пол, а вот жидкие обои, не знаю.
0: Смотреть фильмы Стэнли Кубрика? Нет. Сделайте свои квартиры декорации из фильма Стэнли Кубрика. Легко.

0: «Стресс» — это Лорен Вулф, «Бригаде У» на Европе+. Плюс. Ну что, попробуем вспомнить, каково это — писать личку.
1: Да,
0: после
1: побежали
0: долгого
1: перерыва
0: уже. Есть что рассказать, есть чем поделиться.
1: Вечером обязательно заходите на наш сайт europlus.ru. Можно будет там послушать или посмотреть.
0: Ну и чудесного вам всем дня. Mm-hmm. Мы вас обнимаем и прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: «Бригада У» Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Магнитная буря началась на нашей планете. Названо число депортированных из России иностранцев и владельцев смартфонов на Андроиде. Предупредили об опасности. Далее о подробности. Магнитная буря началась на Земле. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщает о том, что возмущение магнитосферы носит слабый характер. Это уровень G1 по пятибалльной шкале. Ожидается, что к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться 2-3 дня. Напомню, август оказался довольно активным месяцем. За 18 дней это уже третья магнитная буря. Предыдущие произошли 2 и 8 числа. Все они были умеренного уровня и не превысили порог G2. 23 природных пожара потушили в России за сутки. Это примерно 12 тысяч гектаров природных территорий. Сегодня в полночь в нашей стране было зафиксировано 104 лесных пожара, которые активно тушили. Огонь прошел больше 216 тысяч гектаров. Отмечается, что особый противопожарный режим установлен в 50 субъектах Российской Федерации. Это означает, что там нельзя разводить открытый огонь, а также запрещено посещение лесов, в том числе на автомобиле. Почти 100 тысяч иностранцев выдворили за пределы России всего за полгода. Это официальные данные службы судебных приставов. Речь идет о выдворении за пределы страны за все виды нарушений. Получается, что в этом году из России выслали в 2,5 раза больше иностранцев, чем годом ранее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что московские цифры составляют треть от общего числа выдворений по всей стране по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания. Владельцев смартфонов на Андроиде предупредили об опасности. Эксперты обнаружили новое шпионское программное обеспечение под названием Dragon Doll. Оно маскируется под обновление Google Chrome и через фишинговые сайты атакует граждан. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна, а собранные данные шифровать и отправлять на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей из Саудовской Аравии. А всего зафиксировано около 150 образцов программы. Атакам подверглись пользователи из 26 стран, включая Россию. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 85 рублей 1 копейка. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 34 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.03. Всем отличного дня.

0: знает.
1: Канье Уэст едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: In The Dark прямо сейчас. Это один из тех треков, с которым у нас в целом будет ассоциироваться лето 2026, а? Крутейшая вещица. Ну, мы с тобой встречаемся, когда уже не дарк, когда светло, когда классно, когда много сил, когда выпито кофе и когда хочется уже наполнить этот день приятными событиями, конечно же, классными треками. А это, кстати, всегда пожалуйста, это к нам. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Fast Boys, новинка Music Sounds, Айова Мы, а также Naked Sweet Emotion впереди на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каесов. Всем большой привет и классного дня.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа. Последний день приема документов. По адресу улица Ливаневского, 187/1.
8: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
9: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
10: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
11: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
13: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
14: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Ну что за красота, а? Ну это уже не комплимент, это настоящее признание в любви. Ну и кстати, настоящим признанием в любви можно считать и то, что ты, слушатель номер один в России, выбираешь нас, выбираешь Европу Плюс, и это любовь взаимна. Да, по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И 21 августа мы объявляем днем номер один и будем разыгрывать весь день, каждый час 11 тысяч рублей. Не пропускай, а все подробности на нашем официальном сайте. Больше дофа, больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа Плюс. 16+.
8: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза, 3.
9: Возрастная категория 6+.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падаю.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так, вломился.
17: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
19: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: не пропусти Басту и группу «Моя Мишель» с темой «Если я буду танцевать».
1: Я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь.
0: Чуть ранее здесь отметится банда «Темпор Сити» с суперхитом «Self-Aware». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Келвин Харрис и Disciples, Крейг, Дэвид и Стинг и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
7: В кино с 20 августа.
8: Огненная гора изголодалась.
9: Только ты можешь спасти мир.
10: Ты ошибаешься.
7: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
11: Вулкан выбрал тебя не просто так.
7: Жертва обстоятельств.
4: Категория 18+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Рекса и Дэвид Гетта и трек Sad Girls. Прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это только вопрос времени и твоей активности на сайте europaplus.ru. Именно там можно проголосовать за этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Результаты слушай в пятницу.

0: вода.
1: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность.

0: IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1. Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
2: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа Плюс. 16+.
4: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
5: Возрастная категория 6+.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вообще, если бы существовал какой-то прибор, который измеряет хитовость трека и количество звездных артистов в нем, то сейчас бы он 100% зашкалил и вышел из строя. Да, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Вау, просто монстры муз-индустрии. В хорошем смысле слова, естественно. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки будут разнообразными. Выбрать что-то близкое для себя будет нетрудно. Вот хочется диск поп-рока? Пожалуйста, Marshmello и Portugal The Man Phoenix на подходе. Также лови дэнс-поп-новинку. Здесь отметится Филатов Карас и Денис Фёрст с вещицей Sweet Summer Night. А вот электропоп, трэп и Майами Бас. Да, такие стили тоже бывают. Представит нам Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон. Мощнейшая тема Bloodfire также совсем скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора! Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза, 3.
6: Возрастная категория 6+.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
3: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
14: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.

0: Лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе Плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Натор и 54 Ультра с темой Talk to You. Привет, лови группа The Bounce с историей Magnetic. Чуть ранее не пропусти Шакиру и Бена Бой с суперхитом «Дай, дай». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится One Take Culti, банда No Doubt и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
5: Ты же не вредный коллега, Саш.
4: Хорошо.
6: Повысил настроение.
5: Скорее согласиться, Саш, правильно, да-да-да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс. Реклама.
8: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Европа+.ру.
10: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 12.

0: Немного качественного диско-хауса никогда не повредит. Это диджей Фанатор и музыкант 54 Ультра с треком Talk to You прямо сейчас. Ну, на диско-хаусе зацикливаться не будем. Перейдем к тропикал-хаусу. Кайго и Макс Мак, Нон с новинкой Take Me Back. Совсем скоро, прежде софт-роком нас порадует Post Malone, лови вещицу Circles. Ну, а вот за дэнс-поп будут ответственны Ари Фарбен и Рене Миллер с суперхитом Body Talk. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: тобой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь

0: Ламинат и кварц винил. Алюминат 32 класса, 8 мм, дуплый Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доплета.
1: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
2: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: новинка прямо сейчас. Новинка из категории действительно топовых, которой можно украсить свой личный плейлист. А ну, к слову о новинках, о новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Там можно слушать эфиры, 9 музыкальных потоков, смотреть прямую трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами любимых программ. Вот главный бонус. Подкасты можно загрузить и слушать в офлайн-режиме вообще в любом удобном месте. Приложение, естественно, абсолютно бесплатное. Скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Леони Калум Скотт. Stay уже через мгновение.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город подождет.

0: за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
6: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
8: Возрастная категория 6+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: рядом с тобой. Ну, вообще, конечно, у каждого человека по-хорошему должен быть тот, с кем время замедляется. Но если пока такого нет, что ж, это ненадолго. Лучшие встречи еще впереди. Я в этом уверен. Группа «Градусы» только что. Ну вот в плане музыки, наоборот, будем ускоряться, добавим драйва. До конца сейчас послушаем Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, а также Hendrix Golden здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Достаточно хорошо получилось, но с затиркой оказались большие проблемы.
3: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
2: Ну, не роскошная, там с затиркой проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивает, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
3: Ну, у меня
2: приклеилось, значит, можно.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
18: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
19: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
20: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
21: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
22: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
23: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Peace just can't get enough. Завершение часа здесь на Европе Плюс. Мы вот тоже прям как Black Eyed Peas, получается, да? Не можем насытиться классными треками, поэтому их будет еще больше в новом часе. Туда, собственно говоря, мы отправляемся потихонечку.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: Самыми актуальными новостями мира шоу-бизнеса прямо сейчас поделится Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Post Malone переделал свой хит «I Had Some Help» для специального эпизода телепроекта «Улица Сезам». Вместе с Элма и Эбби он спел о помощи соседям после урагана. Эпизод вышел 3 августа на Netflix, а в сентябре появится и на других ресурсах. Дочь Кани Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт, отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялись без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный альбом, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо гастрольного тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик The 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял, как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» из нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году, сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый альбом Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Мотли Крю. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен. Это были новости, о которых говорят.
1: Онлайн. Краснодар онлайн.
4: Европа Плюс.
2: Лето мы с тобой еще не пропели, на вокал есть 2 недели, наслаждайся, веселись, загорай, и с этим девизом во вторник, то есть сегодня, получай от жизни все. 13:01, это Европа Плюс Краснодар, и я, Кирилл Камбаров, буду курировать настоящий час и делать все, чтобы тебе было максимально комфортно и легко. Совсем скоро случится фан-зона, если ты поклонник группы «Моя Мишель», это твоя тема. Можно выиграть пару пригласительных на их концерт, просто дозвонись в игру во второй половине этого часа, выполни задание и забери приз. Будет тебе щедрый бонус от звезд, гороскоп на сегодня. Какие приятности уготовлены этим днем, узнаешь меньше, чем через 30 минут. Для создания праздничного настроения уже сейчас кидай в личку сообщества Европа Плюс Краснодар ВКонтакте привет и поздравления. Обязательно расскажу всему городу, кому сегодня наведываться на торт. Хиты тоже будут, мега-оптимизма внесет проект «Медуза» «I don't wanna go home». Послушаем хит из 2 шагов от Дипло и Адриана Нуньеса. А клубное приветствие подарит Мизмо. Поехали!

0: 13 часов 8 минут. У меня для тебя важное послание. Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по показателям ежедневной аудитории, данные Медиаскопа. Поэтому 21 августа, то есть уже в эту пятницу, на Европе Плюс объявляется день номер один. С 9 до 18 часов разыгрываем каждый час 11 тысяч рублей. Сделай пометку себе в блокноте. А я тем временем озвучу привет из лички Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Для Анатолия Владимировича слова благодарности от любящей дочери Марины. Спасибо за все, что ты делаешь. Очень тебя люблю. И далее на Европе Плюс Краснодар любовное бамболео от KDDK.
1: Краснодар.

0: Кроссел и уже с Нетленк, судя по всему, Райт. Больше хитов, больше музыки на Европе+.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: вторник, и вот такой звездный прогноз на сегодня. Овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолей, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Зона на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Время смешать музыкальность с азартом и стать главной звездой фан-зоны. Скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет концерт группы «Моя Мишель». На это шоу ты можешь попасть совершенно бесплатно 22 августа. Все, что тебе нужно, это прямо сейчас дозвониться по телефону 991-1022, быть первым и ответить на вопрос с двумя вариантами. Справишься? Получишь пару пригласительных на концерт группы «Моя Мишель».
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 31 градус в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды этим вечером 27 со знаком плюс, ночью 22 выше 0. Уже завтра будет малооблачно, возможно небольшой дождь, днем на термометрах плюс 32.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
0: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенные шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
2: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
4: Возрастная категория 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
1: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nastochka.dom.rf. Не является публичной офертой.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Зона на Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. Сегодня играем с Никитой. Он первым дозвонился. Привет!
2: Привет, привет.
1: Никит, скажи, вот на концертах звезд тебе больше нравится танцевать или сидеть в кресле и просто слушать?
2: Ну, танцевать.
1: Ах, какой озорник. Действительно, когда ты приходишь на концерт, все-таки нужно выплеснуть все свои эмоции, а вот сидеть как в библиотеке и просто слушать. Хотя есть категория граждан, которые любят вот такое.
2: Да, есть.
1: Никит, давай сейчас разыграем от Европы Плюс пару пригласительных на концерт группы «Майя Мишель». 22 августа на сцене амфитеатра парка «Краснодар» 16+. Вопрос на сегодня звучит так. В клипе на какой из хитов Таня Ткачук и участники группы «Майя Мишель» почти все время выступают под дождем? Далее будет два фрагмента хитов, нужно выбрать один из них. Ты готов?
2: Готов.
1: Это хит номер один.

0: Итак, Никит, где идет дождь? В каком из этих двух хитов?
1: Я думаю, во втором.
0: Итак, сразу, во втором звучат громкие аплодисменты. Никит, ты получаешь 2 пригласительных на концерт группы «Моя Мишель», который пройдет при поддержке Европы плюс Краснодар. Поздравляю!
1: Спасибо, ура!
0: Ну, действительно, хит иногда, там даже слова есть. От неба до самой земли – дожди. Надеюсь, дождя 22 августа не будет. С кем пойдешь, Никит?
1: Ну, со своей второй половинкой.
0: Ух ты! Вам приятно там провести время, получить истинное удовольствие. Ты большой молодец. Поздравляю еще раз тебя с победой. Ну, а если не повезло, как Никите, у тебя есть шанс дозвониться и выиграть завтра в фан-зоне с 13 до 14 часов. Пара пригласительных на концерт группы «Моя Мишель» ждут нового обладателя.
2: Европа плюс. Краснодар онлайн.

0: Dive into me, Алок и Халид, 13 часов 48 минут на Европе плюс Краснодар. Если бы можно или нужно было выпустить сборник хитов на CD и виниле, этот хит попал бы на альбом с названием «Танцевальный рай». Пусть вторник продолжается танцевально, в новом часе еще больше хитов, больше музыки и Алексей Мануилов, конечно же, энергичный и неунывающий. В финале этой 60-минутки Даррен Хейс и еще группа Coldplay. Меня зовут Кирилл Камбаров, удачи тебе во всем.
1: А не будет...

0: позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
1: Смешать!
2: Встряхнуть!
1: И включить!
2: Бригада У!
0: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре.

0: Ютубов. А вот Negative Portugal The Man уже с нами через несколько минут. Буквально легкая летняя и в меру позитивная история под названием Glide уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
5: Да, и не только платье.
6: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук!

0: Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
1: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем.

0: здравом взгляде. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
2: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: удивительном дэнсе. И неудивительно, что вместе с гуру дэнс-музыки Дэвид Гетта. С кем же еще? 14.36 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного дня.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
1: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой.
2: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Подскажите, когда я была на больничном, вы радовались?
3: Ты же не вредная коллега, Саш.
2: Ну, хорошо.
4: Повысилось настроение.
5: Скорее согласиться, Саша, правильно, да-да-да.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
8: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Лин и Сальма Хайек.
14: Огненная гора изголодалась.
13: Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
16: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивает максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Вот это ухватил!
0: Ура! Купила! Мое!
1: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 15.

0: пятница на Европлюс, Филатов, Кэрос и Денис Фёрст. Привет всем и отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, а они на подходе. Это Леони, Калум Скотт, это Элли Голдинг, Дамиано Дэвид, который своим сольным хитом Next Summer однозначно подтвердил, что и без Måneskin он не пропадет.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
7: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица.

0: Шинглас защитит от жары, дождя и холода.
1: А греметь будет?
0: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица Технониколь. Когда кровля не подводит. Торговая сеть Технониколь. Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС Технониколь. Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
2: МЕДСИ. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МЕДСИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
6: А может это?
5: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классная коллаборация. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Бобса Кларкайза, Меркримон, норвежцы The Pause, которые записали очень притягательный трек. Его называется «Магнетик».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падаю.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
12: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: 22 августа. Краснодар. «Моя Мишель».
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: Еврохит ТОП 40 и сейчас 9 место. Будто Эдди неплохо.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Достаточно хорошо получилось, но с затиркой оказались большие проблемы.
3: Так, я перестану тебе подыгрывать. Ты показывала роскошная работа.
2: Ну, не роскошная, там с затиркой проблемки есть. Но... И я все делаю так, ну, наверное, нормально. А мне еще волос спрашивает, а что, можно на пластиковый подоконник приклеить? Я говорю, да не знаю.
3: Ну, у меня
2: приклеилось, значит, можно.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Плейлисты «Европа Плюс».
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Гороскоп.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
7: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс».
8: Подпишем.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
9: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.

0: и Мартин Гарикс. Ждем в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Мне кажется, этот трек достоин самой высокой ступеньки, конечно. В общем, не забываем голосовать за лучшие хиты на europaplus.ru. А итоги этой недели уже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд. На Крылатой 2. Озмол. 0+.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа

0: 5 по московскому времени. И ну и прежде чем мы услышим с вами Don't Wanna Go Home от Медузы, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Можно скачивать в один клик подкасты любимых программ, в том числе, кстати, Еврохит ТОП-40. А, причем слушать офлайн без интернета. В общем, абсолютно рекомендацион. Наше новое бесплатное приложение Radio Hub.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом.
12: До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Москве. И до конца этого часа Trap Mafia House. А затем шикарнейший хит Timbaland и One Republic Apologize.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Добрый вечер, меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Эксперты оценили ситуацию на топливном рынке. Осенью карты иностранных платежных систем могут полностью выйти из оборота. Краснодар в списке фаворитов конкурса «Культурная столица». Теперь подробнее. Осенний пик спроса на топливо может совпасть с плановым ремонтом российских нефтеперерабатывающих заводов. По данным издания «Коммерсант», это относится к крупнейшим отечественным производителям и к одному из двух заводов Белоруссии. Как считают эксперты, компенсировать недобор попытаются за счет поставок из Индии. В Госдуме заявили о возможном полном выводе из обращения карт Visa и MasterCard в России к концу следующего года. Это связано с износом пластика, а устаревшие зарубежные сертификаты безопасности создают угрозы владельцам. Замена будет происходить поэтапно на карты отечественной платежной системы. Швейцария ужесточает выдачу виз для граждан России. Об этом сообщил генконсул в Женеве Игорь Попов. По его словам, получение визы не гарантировано даже при наличии обоснованной цели поездки. Россияне сталкиваются с многочисленными отказами. А в случае одобрения визы оформляются только на период поездки. Краснодар в числе финалистов всероссийского конкурса «Культурная столица 2028». После первого этапа в списке еще 7 городов. В конце декабря команды финалистов представят проекты, которые оценит оргкомитет. И еще Европа Плюс номер один в России. По данным Медиаскопа, за период январь-июнь 2026 в крупных городах России по ежедневной аудитории Daily Reach нас ежедневно слушают более 6 600 000 человек. Спасибо, что выбираете лучших, а в пятницу, 21 августа, на Европе Плюс день номер один. Каждый час с 9 до 18 вы можете стать обладателем 11 000 рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на сайте europaplus.ru. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. В центре Краснодара сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 32. Предстоящей ночью 22 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануилов и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: вспомним ваши лучшие истории. А что послушать, однозначно будет.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
8: 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
15: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
16: 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
17: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: Майера, затем Мизма. Но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем истории, когда... Вот лучше, конечно, свои таланты спрятать в кармашек и позвать профессионала, чтобы он вместо тебя все это сделал.
3: Давай.
2: Ну, давайте.
3: И лучше позвать сразу, а не когда надо уже переделывать.
2: Ну вот, мне кажется, отличная история.
4: Всем доброе утро. Посмотрела я как-то ролик, как постричь дома каскад самостоятельно.
3: Я тоже видела его.
4: Ну, что я могу сказать? Хорошо, что волосы не зубы, отросли.
2: Ну, что я могу сказать? Будь проклят интернет!
3: Но самое главное, ты знаешь, когда ты решился дома постричь каскад, не решать в этот момент еще челку себе постричь. Ну, чтобы хотя бы была одна проблема.
2: А каскад, он с челкой, ну, как вообще?
3: Бывает с челкой, можно с челкой, можно без челки.
2: А есть люди, которым нравится, ну, носителям? Каскады с челкой нравятся?
3: Каскады, да, хорошая вещь.
2: Счастливые люди.
5: Привет, Европа Плюс. Как-то раз я хотел обклеить машину пленкой. Пришлось потом машину рихтовать. Слава богу, уже я не стал ее сам рихтовать. Доверился мастеру.
2: Но ты не до конца прошел игру. Когда-нибудь ты наберешься смелости и начнешь рихтовать тачку сам.
6: Привет, Европа Плюс. Мы заказали кухню. Муж сказал, я соберу сам. Не надо никому платить, никого вызывать. Я вообще-то все сам умею. В итоге мы собирали кухню больше 2 месяцев. И все равно вызывали мастера.
3: Мне кажется, это рисково. Еще шкаф собрать, ладно. Обувницу еще, ладно.
2: Ну, ты понимаешь, у меня еще не было опыта собирать кухню или в своей квартире.
3: Я знаю, ты делал дырку для раковины в столешнице. Это тоже круто.
2: Да. Но не надо об этом на всю страну, я же в съемной квартире живу. Владелец не знает, что не профессионал в разных. Да, конечно, нет. Ну, кажется, что там, шкафчик повесил, другой шкафчик повесил. Но, видимо, все чуть-чуть сложнее. И еще одна выдающаяся история.
7: Привет, бригада У! С выходом вас! Так долго вас не было, соскучились всей душой по вам. Что я решил сделать и не получилось у меня? Утопил я свои смарт-часы, которые были непотопляемые.
3: Молодец.
7: Ну, дай-ка я их разберу, что же я, не сделаю? Ну, что же я, не сделал, они на гарантии были. Надо было отнести в ремонт. Так что так, деньги на ветер. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
3: Как на ветер, в воду получается.
2: Но я бы тоже в себе поверил, ты смог утопить непотопляемое.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: слышу такое обаятельное hello. Хочется, конечно, ответить взаимностью и тоже сказать hello. Привет-привет. Это Мизмал hello. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Fast Boy, Imagine Dragons, но чуть пораньше Алекс Уоррен, который когда-то покорил мир своим хитом Ordinary, затем закрепил успех треком Fever Dream. Вот его-то и услышим.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурьянство, 12-231-201-08-20.
5: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
6: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
7: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество эпизод, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.
8: «Золотой ларец».
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Мороженое – это круто!
13: А «Крутис Айс» еще круче!
12: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик. И пинаколада «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
14: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом. Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа.

0: Наконец-то они очень удачно нашли друг друга. Marshmallow и Portugal The Man, Nibra plus Phoenix. 17.49 в Москве. И до конца этого часа ждет сначала Holy Flame, а затем, о, давненько он нам не попадался, попадется под концовочку этого часа. Ждем Эдвард Майя.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300.

0: Следуй за открытиями.
1: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Аналогичная концовка этого часа у нас на Европе Плюс. Эдвард Майя. Ну что, идем дальше, идем вперед. Новый час нас уже ждет, а там еще больше хитов на Европе Плюс, еще больше музыки.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре 18 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. В США, в Санта-Розе, завершился 50-й конкурс внешности собак. 6-летнего мопса по кличке Джинни Лу признали самой уродливой в мире собакой. Она победила с 4-й попытки. У Лу всегда высунут язык, и она любит опускать его в чужие миски с едой. Кроме того, собака любит забираться на кухонные стулья и кричать на свое отражение в зеркале. Суслик пробрался в лагерь туристов на Камчатке и украл носок. Дерзкое ограбление попало на видео. Один из отдыхающих заметил зверька и бросился за ним вдогонку. В процессе погони грызун выронил вещь и сбежал. Между обитателями челябинского зоопарка развернулась новая любовная интрига. К 20-летней самке бизона по кличке Милка из Пензы привезли молодого самца Чероки. Бизоны по природе стадные животные, им не свойственно жить в одиночестве. Поэтому Милки старались подобрать пару. Животные подружились и сразу начали общаться. Чероки ведет себя как типичный подросток, а Милка – как опытная дама с характером. В зоопарке надеются, что со временем у них получится создать пару и дать потомство. Бандана вновь вернулась в моду. Количество поисковых запросов с ней за последние 3 месяца выросло на 152%. А в соцсетях появилось множество видео, в которых блогеры объясняют, как носить этот аксессуар. Также банданы стали популярны среди звезд. В последнее время их можно было видеть в образах Дуа Липы, Зиндеи и Прианки Чопры. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Классного тебе вечера вторника. Привет, меня зовут Влад Григориан и предлагаю в этом часе сделать то, чем в августе мы с тобой еще не занимались. Упущение, да? Давай устроим кинокайф. Можешь выиграть пару пригласительных в кино, фильм на твой выбор. Начнем минуты через 30. До этого успеем познакомиться с гороскопом на среду, озвучить твои приветы или поздравления, которые уже сейчас ты оставляешь. Ведь ты оставляешь, правда? Нужный текст в сообщении к сообществу Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Правильно делаешь. И, конечно, как ты любишь, впереди больше хитов, больше музыки от Леони и Калма Скотта. Будет и крутая новинка

Ох, много сегодня поводов для поздравлений. 18 августа родились певец Мика, певица Катя из группы Айова, киноактер Эдвард Нортон и, конечно, очень многие краснодарцы. Всех сегодняшних именинников с праздником! Желаю ежедневного драйва, ярких эмоций, а сердце пусть бьется в ритме любимых хитов, тех, которыми тебя, конечно, радует Европа плюс Краснодар. Вот и на подлете в твоей динамике «Дай-дай». Жаркая музработа Шакиры.

0: Диджей Алок и Калет, 18:18 на радио номер один в России. Да, мы в очередной раз это подтвердили. По последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И в пятницу, 21 августа, мы объявляем день номер один. Разыгрываем с 9:00 до 18:00 каждый час по 11 тысяч рублей. Подробности ждут тебя на сайте europaplus.ru, заглядывай. Там же, кстати, на сайте есть гороскоп на сегодня. А вот астропрогноз на завтра услышишь через несколько минут, сразу после хитов диджея Алия Фарбена и продюсера Набу. Уже скоро.
1: Реклама.

0: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество в

0: получения на чипандефиспрома.ру.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе. Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс.
4: Краснодар онлайн.

Среда, 19 августа. Овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности. Цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день. И речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, завтра многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию. Этот фокус завтра легко получится.

0: Сейчас 31 градус в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра малооблачно, должно обойтись без осадков. И довольно жарко, до 32 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
2: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
1: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 200

0: 50 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
4: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Краснодар.
6: Онлайн. Европа Плюс.

0: Европе плюс.
1: И в качестве эксперта по теме кино этим вечером дозвонилась Наталья. Привет.
2: Привет.
1: Наталья, на фильмах каких жанров ты специализируешься? Что смотришь чаще?
2: Вообще нравятся мне ужастики, триллеры.
1: Угу. А сейчас ты можешь получить подарок от Европа плюс Краснодар, пару пригласительных в кинотеатр «Болгария» за то, что дашь верный ответ на вопрос о фильме, который в этом году вышел при поддержке Европы плюс во всероссийский прокат. И этот фильм про певца Майкла Джексона. О таком певце ты что-нибудь слышала?
2: Конечно.
1: Так вот, как называется байопик музыкальный о Майкле Джексоне? Три варианта ответа. «Король», «Джексон» или «Майкл». У тебя две попытки.
2: Майкл, по-моему.
1: По-твоему? Уверена? Точно?
2: Ну, надеюсь, да.
1: Ну, давай начнем с Майкла, раз две попытки у тебя. О, вторая попытка и не нужна. Все абсолютно правильно. И от Европы плюс Краснодар ты получаешь пару пригласительных кино. Поздравляю, Наталья.
2: Спасибо, Европа плюс. Это очень приятно. Спасибо.
1: А ты фильм «Майкл» ты смотрела?
2: Нет, не смотрела.
1: Стоит. Очень крутое кино. Очень рекомендую тебе.
2: Хорошо, я обязательно воспользуюсь рекомендацией. Спасибо вам большое.
1: Смотри, наслаждайся любимыми фильмами, любимыми актерами. Ну, а мы еще непременно будем разыгрывать по вечерам пригласительные в кино. Следите за анонсами. А пока слушаем отличный хит «Radio Baby». Это Дон Диабло и «Feast on the Tantrums».
3: Кинокайф
0: на Европе плюс.

0: Тима Белорусских делится с тобой своими мыслями в 18 часов 48 минут на Европе плюс Краснодар, а уже скоро, после 19.00, ты сможешь поделиться своим мнением по теме вечернего шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша предложат обсудить, какое правило этикета давно пора отменить. Участвуй в обсуждении и, конечно, продолжай наслаждаться лучшими мировыми хитами на Европе плюс. Так, в ближайшие минуты я, Влад Григориан, вместе с тобой с удовольствием послушаю хулиганский хип-хоп-бенгер от 50 Cent, P.I.M.P., а также миксы соула и R&B «Man I Need» от Оливии Дин. Скоро-скоро.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на camptogether.t2.ru.
13: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: В кино с 20 августа.
15: Огненная гора изголодалась.
16: Только ты можешь спасти мир.
17: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
18: Вулкан выбрал тебя не просто так.
14: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
19: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
24: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
26: Вот. Это ухватил!
27: Ура! Купила! Мое!
28: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
29: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
30: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
31: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: привет, салют в столице 19.00. Прямо сейчас мы с вами узнаем самые свежие новости, расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Росстат назвал подорожавшие товары для школьников. Продажа электромобилей в России продолжает расти и назван город с самыми быстрыми курьерами. Подробности далее. Посол России в Швеции заявил, что задержание шведскими властями грузовых судов являются политически мотивированными и нарушают международное морское право. Было отмечено, что Стокгольм с конца прошлого года задержал 5 судов, включая сухогруз «Кафа» с российским экипажем. Дипломат подчеркнул, что в международном праве нет такого понятия, как «теневой флот», а санкции Евросоюза не одобрены ООН и не являются международными. Поэтому действия Швеции представляют собой дискриминацию и нарушение прав коммерческих операторов. Цены на товары для школьников в России в июле выросли в среднем на 4,8% в годовом выражении. Это ниже общего уровня инфляции в 5,98%. Это следует из данных Росстата. Минимальный рост зафиксирован на набор фломастеров, всего 0,6%. Рюкзаки подорожали на 2%. Сильнее всего выросли цены на рубашки для мальчиков на 8%, авторучки почти на 8%, тетради на 7%, а учебники на 6,5%. При этом в Магаданской области зафиксировано рекордное снижение цен на школьную одежду и канцтовары. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в России на неделе с 10 по 16 августа впервые превысила 2%. Рост происходит на фоне проблем с топливом на заправках, об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Недели ранее этот показатель составлял 1,5%, а за первые 7 месяцев года не превышал 0,8%. Самыми популярными моделями стали российский Юма-5 и Валют Айджо, а также китайский Чанган Q05. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса с повышенным интересом к электрокарам на фоне топливных проблем. С 1 сентября в России начнет работу единый цифровой ресурс для дошкольных учреждений. На нем разместят методические материалы, сценарий занятий и рекомендации для родителей. Задача платформы – обеспечить единый стандарт дошкольного образования и сгладить региональные различия при условии надежной цифровой инфраструктуры и подготовки педагогов. Было подчеркнуто, что цифровые платформы не должны заменять личное общение с родителями, а использоваться как дополнительный ресурс. И самые быстрые курьеры в России живут в Новосибирске. Летом они доставляют еду в среднем всего за 9 минут. В Уфе время доставки составляет чуть больше 13, в Ростове-на-Дону и Краснодаре почти 14 минут, в Москве заказ ждут почти 19, в Екатеринбурге почти 22 минуты, а в Петербурге среднее время прибытия курьера составляет 22,5 минуты. Это самый медленный показатель среди всех изученных городов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Привет, друзья! Это радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие 2 часа вместе с вами. Проведем привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Так вот, я задумался. В Москве 19,5 минут, да, по-моему, курьер везет еду, доставку еды. А это от чего, от какой точки, например?
1: А вот непонятно, мне обычно за минут 10 привозят.
2: Ну, я думаю, что зависит от того, на каком этаже вы живете и как много людей в очереди на лифт. Потому что иногда у меня в подъезде прям скапливается количество людей, да. Особенно в часы пик, когда там все с площадки заходят, например.
0: Подождите, вот. Что значит за 10 минут, Саша? А от какого момента? Вот ты заказал еду,
1: заказал,
0: через 10
1: и через 10
0: минут уже...
1: да, она у тебя уже есть.
0: Я ни разу такого не было. Может, я не там заказываю, конечно, вообще.
2: А что ты заказываешь, Антон? Какую еду? Может быть, она какая-то хитро выдуманная. Ее нужно приготовить, где-то найти эти щечки коровьи, говяжьи, в конце концов.
0: Свежие. Да, я тоже подумал, может быть, это еще зависит там от платформы, то есть где ты заказываешь, там курьеры же тоже разные бывают. Есть курьеры больших каких-то там сетевых сервисов, а есть в отдельно взятом, не знаю, там кафе-ресторанчик.
2: Не-не-не, вот те, что кафе-ресторан, мне кажется, они 1,5 часа минимум, наверное. А вот сервисы, которые за 15 минут условно доставляют, всем известные, я думаю, они примерно укладываются в это время.
1: В ресторанах питается.
0: Раскусили вы меня. Ладно,
2: да,
0: пойду
2: ты сам
0: куплю...
2: себя раскусил, Антон. Раскусывай очередную говяжью щечку.
0: Так, ладно, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. Мы решили вот что сегодня обсудить. Какое правило этикета давно пора отменить? Но вообще вот если этикет рассматривать, это же огромные книги, гигантские талмуды, где эти правила, которые невозможно выучить. И многие из них, если не сказать все, катастрофически устарели. Вот будем сегодня обсуждать, что именно уже можно отменять или, может быть, каким-то образом модифицировать. Как обычно, начнем с себя, Саш. Вот тебя, какие правила этикета немножечко раздражают и кажутся устаревшими?
1: Я вот думаю, что давно пора послабить меры по отношению к девушкам и разрешить им причесываться в публичных местах. Потому что вот мне со школы
0: говорили...
1: Это запрещено? Да. Это считается, что это некрасиво. Со школы мне говорили, что если ты причесываешься, это приравнивается к тому, что ты переодеваешься. Эта тема очень интимная. Это можно делать только в туалете или у себя дома. И вот совсем недавно я почувствовала позыв причесаться. Было это в магазине. И мне сказали: девушка, вы не дома у себя. А я была во Владивостоке. То есть как бы дома.
0: Вот, поэтому ты поставила на место этих негодяев?
1: Я сказала: ой, да, хорошо, хорошо. И убежала. Поэтому
0: поставила.
1: Я сегодня
0: молодец,
1: в студию принесла расческу.
2: И что ты будешь, что начесывать себя?
1: И вот сейчас я сделаю 2 причеса.
2: Да, ASMR-видео. Так, ой.
1: Вот скажите, вам было неприятно?
0: Ну, чуть-чуть, как будто покорежило что-то.
2: Немножко ветер подуло просто, Саш, ну...
0: Да.
1: Ну, в общем, думаю, что можно отменить, потому что в целом вы выжили, все хорошо. Волос не разлетелся
0: ладно,
1: особо.
0: Так, Артур, у тебя, не знаю, может, тоже с прическом, но вряд ли.
2: Да нет, я бы, кстати, добавил, наверное, правило. Вы знаете людей, которые громко чихают? Вот, которые чихают, еще и параллельно издают какой-то звук, типа... Вот так вот они.
1: Но они же специально.
2: Как это не специально? Когда ты чихаешь, ты же не произносишь звуки какие-то. То есть у тебя, понятно, выходит воздух какой-то, да, определенный. Там, ну, вот происходит компрессия какая-то, ладно, понятно это. Вот это вот апчхи стандартное, оно как бы случается. Но зачем сопровождать это еще какими-то голосовыми звуками? Вот так вот это происходит. Где-нибудь над ухом еще.
0: А ты знаешь, кстати, что вот я где-то читал, правда, это в интернете, не знаю, насколько это правда, но человек написал, что вот когда, как это сказать, чихаешь в себя, то есть беззвучно, вот каким-то вот таким вот образом, и это опасно. Человек
2: это
0: чихнул,
2: я согласен.
0: В себя
2: не,
0: и сломал какую-то косточку у себя в гортани.
2: Ничего себе. Не, я так даже не умею, на самом деле, чихать в себя бесшумно. То есть, ну, я стандартно чихаю. Вот чихаю по умолчанию.
1: Ну, бывает, что случайно со звуком.
2: Это вот вы знаете, как некоторые люди, например, они выбирают какие-то интересные звуки будильника. Вот есть стандартный звук будильника, такой там пим-пим. Они выбирают какой-нибудь интересный. Сирена какая-то. И вот люди, которые чихают громко, мне кажется, тоже по такому принципу они это делают. Типа, я покажу всем, какой я, не знаю. Ну, тут мужики таким страдают. Ни разу не видел громко чихающую девушку.
0: Кастомные чихи. Кастомные. Это что-то базовое. Поэтому...
2: Ну да. Типа, скачал новый рингтон, да, вот, пожалуйста.
0: Вот, и похвастался тут же.
2: Определенно.
0: Полифонически. Друзья, расскажите про себя, какие вам правила этикета кажутся устаревшими, что из них нужно пора давно уже отменить. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые. Все это можно отправлять в официальное сообщество Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. И можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку «Написать в эфир».

0: Обсуждаем сегодня тему, какое правило этикета давно пора отменить. Такое вот сообщение. Матвей пишет, давно пора разрешить смотреть ютубчик во время свидания в ресторане. Но это же наоборот сближает, пишет Матвей.
1: А это кому сейчас обращение было? К тем, кто может разрешить ютубчик или нет?
0: Непонятно. Вообще, я подумал, что действительно ведь, с одной стороны, я как-то вот, когда нашу тему увидел, я подумал прежде всего про какие-то устаревшие правила этикета, которые, ну уж, Саш, ну куда это когда было? А ведь действительно этикет предполагает еще и появление новых, что вот неприлично, как-то не очень хорошо, когда все сидят за столом в компашке с друзьями, свидания или просто дружеские посиделки, и вот все уткнулись в телефоны.
1: Ну, как правило, еще существуют некие челленджи, где группа компаний, например, группа ребят складывает телефоны, и кто первый дотянется, тот оплачивает счет по итогу.
0: Ну, не все так делают, но в целом, да, как вариант.
1: Ну, мне кажется, это уже машинально даже происходит. Тебе даже не интересно, но просто вот этот ФОМО, который постоянно нас гложет, все время требует, ну, да, такой притянуться до телефона.
2: Как рефлекс.
1: Ага, посмотреть, что там в канальчиках разных. Ага, какие новости интересные. И все вот это вот. Да.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Дозвонился до нас Вадим. Расскажет о том, что, по его мнению, следует упразднить в этикете. Вадим, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте. На первом месте я бы, наверное, убрал бы, как говорят, неудобно спрашивать возраст у женщины.
0: Что было, это может и нужно спрашивать?
4: Не знаю. Вот просто бывало несколько ситуаций, когда там сколько тебе лет, да, 37, а тебе, а у женщин там нельзя спрашивать, да, неудобно спрашивать. Ну почему неудобно? У меня вот дочери 16 лет, я хожу с ней по магазинам, все говорят, смотрите, вот, посоветуйтесь с супругой. Я всем устал говорить, это дочь. Ей 16 лет, она мне вот действительно вот как супруга молодая. И никогда не даст 16 лет. Поэтому нужно спрашивать и уточнять, чтобы не было каких-нибудь таких неудобных ситуаций.
1: Погодите, Вадим, то есть перед тем, как сказать вам, что посоветуйте с супругой, этим людям надо уточнить возраст у вашей спутницы, выяснить, что это все-таки дочь, видимо, и ваш возраст, да, сложить таким образом. Либо предположить, что это вот такой неравный брак?
4: Нет, это просто к тому, что... Нет, это я просто привел пример к тому, что вот ребенку 16 лет, а выглядит она, ну, не на 16 лет, как бы уже 20,
0: ну, да, да, и наоборот. И наоборот. А скажите, вот, Вадим, вот, когда бывает важным спросить вот вам, когда нужно знать возраст там девушки, женщины? Когда вы знакомитесь там или что, или по работе? Не знаю, кем вы работаете.
4: Ну, по работе я всегда спрашиваю. Я работаю массажистом, и поэтому, когда ко мне приходят, я всегда спрашиваю. Но я всегда спрашиваю, опять же, не в лоб, сколько вам лет. Я всегда спрашиваю год рождения.
0: Вот, кстати.
4: И сам уже в голове считаю.
1: Ага. Если начинается со слова «тысяча», вы понимаете, что старпер какой-то, да?
4: Ну, можно сказать, ну как, ну да, если 1000, да, то просто уже потом там гадаешь, 1000 сколько, 50, там, 60, и сколько. А когда вот бывало такое, то что некоторые приходят, говорят, там, 2000 год, там, или там, 2005, сидишь, думаешь, 2005, ты еще маленькая, так, стоп, а какой сейчас год? Ага, 26, это значит 21, да не, уже не маленькая, и уже как бы, то что 2000, это уже... Да, у меня такой раздел, то что это молодые, маленькие еще для меня, маленькие. А вот когда 1000 уже...
0: У нас то же самое,
4: гадать, какой. И второе, вот я позже бы еще бы отменил, то что надо вот перед женщинами открывать дверь, пропускать их вперед, выдвигать как стул в каких-то кафе, ресторанах.
3: А перед
4: вот,
3: дочерью,
4: ты, стул, разве не хочется? Села, и ты ей подвинул. А она мчит на X5, подрезает меня, мчит вперед. Мы останавливаемся около одного и того же магазина одновременно. Там не автоматическая дверь. И мы вдвоем поднимаемся на крыльцо, и она стоит, ждет, что я ей открою дверь. Я открыл и за собой ее закрыл. И пошел.
0: Вот это да.
1: Это вы, конечно.
4: Это как-то уже... Ага. Женщины уже достаточно уверенные, уже такие самостоятельные, уже... Я считаю, это уже действительно устарело. Если ты хочешь покрасоваться...
1: Не, ну подождите, просто, ну это же даже не этикет, это вежливость просто, но перед другим человеком дверь-то закрывать, нет? Если вы все-таки уже прошли, ну можно же поддержать.
0: Ну если подрезан на X5 этот человек.
1: Вдруг она все-таки 2000-й год рождения.
0: А за собой закрыть дверь и потом щелку спросить. И вообще, сколько тебе лет-то, женщина?
1: Не надо превышать скорость.
4: Да, да.
0: Да, Вадим, ну, спасибо, спасибо большое. Так, в общем, да. Устарело правило, что нельзя у женщин спрашивать неприлично возраст. и пропускать везде, и вот эти вот всякие штуки, придержать дверь, пододвинуть стул и все такое. Интересно. Друзья, что думаете вы? Согласны ли вы с Вадимом? И какие правила этикета кажутся устаревшими вам? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу правил этикета, которые немного устарели или просто которые не нравятся и нужно отменить. Алла пишет, правило желать приятного аппетита. Вот, например, сидишь на работе в столовой, жуешь, и тебе с набитым ртом надо ведь что-то ответить на это пожелание.
1: Ну, в целом, вот, желаю приятного аппетита только если хозяин готовил, и вот тогда можно пожелать. А в целом, это если рандомная еда, то по правилам этикета не нужно желать.
2: Серьезно?
1: Да.
2: А взаимно? Надо говорить взаимно, если тебе уже пожелали?
1: Ну, если за общим столом? Ртом набитым.
2: Взаимно.
1: То можно.
0: Всем приятного аппетита. Все-таки, да, спасибо, спасибо. И вам. И каждый пока не скажет.
1: Кто-то еще чихает в процессе поедания.
2: Ну, это ладно, каждый не скажет. А если ты один, там, быстренько нашел 5 минут перекусить, к примеру, да? Каждый не скажет. А если ты один, там, быстренько нашел 5 минут перекусить, к примеру, да?
1: Да, мне кажется, это супер

0: Школа РФ 2025 и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватай велоскидки в байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
12: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
13: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто». Краснодар. Превращаем ночь в день.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Звони 745-6565.
17: Код Москвы 495.

0: Продолжаем обсуждать тему, важную тему, как... Какое правило этикета давно пора отменить? Сообщение от наших слушателей. Ну вот, например, такой Екатерина пишет. Я продолжу тему чихания. Артур, ты говорил про чихание. Екатерина пишет. Я считаю, что не нужно желать здоровья чихающему. У нас в офисе на каждый чих несколько человек кричат «Будь здоров!» Я не понимаю, зачем заострять внимание?
1: Ну, кстати, ну, вот да, когда кашляешь же, никто тебе не желает здоровья.
2: Иногда непонятно, кашлянул или чихнул.
1: Угу.
2: Но в целом, по нормам этикета, лучше сделать вид, что ты не заметил.
1: А если у тебя вот эти вот, ты кожей заметил, что ты
0: чихнул? Если на тебя чихнули.
2: Лимонечко стряхнуть, как бы это.
0: Стряхнуть? Не,
2: да. И улыбаться.
0: Дождь, что ли? Ничего себе.
1: Какой скользкий. А тут дискуссия еще у нас в комментах по поводу шапки. Вот Дим предположил, что надо шапку женщины упразднить, в смысле, чтобы она не снимала. Все равно это никто не соблюдает. И в ответ написала уже Анна. Причем тут женщина. Мужчина принято снимать по этикету главный убор в помещении.
2: Ну, это да.
1: Говорит человек, который в главном уборе в помещении сидит прямо сейчас. И мне, кстати, иногда прилетает в комментах там, типа, что ты сидишь в кепке все время.
0: Вот бейсболка считается верхним главным убором?
2: Ну, как будто если часть образа,
1: наверное, считается. То есть, ну, так считается. Но я объясню, для чего я это делаю. Поскольку мы часто снимаем и надеваем наушники, всякий раз вот эта вот душка наушников делает так, что волосы мои потом превращаются в не пойми что. И чтобы их вот так вот аккуратненько уложить, это как бассейн и шапочка, по факту, мне.
2: Мог бы в шапочке в бассейн ходить.
1: Вот неудобно просто.
0: Неудобно. Но будет экстравагантно.
1: Да, поэтому кепка, она просто скрывает волосы, чтобы можно было безболезненно снимать и надевать наушники. Вот, надеюсь, объяснился, и никто больше не будет шататься.
2: Да.
0: Телефон-звоночек у нас.
1: Максим дозвонился, его рассуждение про этикет. Что оставлять, что убирать. Максим, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Такой вот, мало вообще, наверное, кто-то знает про это правило этикета. Что в лифт должен входить изначально мужчина, а только следом женщина.
2: Выходить
3: наоборот. Сначала выходит женщина, а соответственно, после нее выходит мужчина. То есть, если раньше было суровой необходимостью, когда лифты были очень опасным, скажем так, механизмом. В принципе, лифты довольно-таки безопасны, и люди, как правило, в квартирных домах, что в офисах, быстрее в этот лифт щемятся, и никто, наверное, это правило уже давно никогда не соблюдает.
0: Нужно как-то унифицировать, что все время либо мы женщину вперед пропускаем, либо наоборот сами. Потому что я где-то читал, что по законам этикета ты должен, например, в какое-то общественное пространство, где много людей, где на вновь прибывших могут сразу все смотреть, входит первым мужчина, например, в кафе или ресторан. А мы как бы привыкли, что ты девушку пропускаешь вперед. Тоже непонятно.
1: Как вот объяснить, да, если, например, другая страна, которая как раз-таки девушка, скажем, она не знает этих норм и посмотрит на тебя как-то странно, когда ты забегаешь
0: ты
1: в ресторан.
0: Поперед.
2: Можно вдвоем аккуратненько войти.
1: Либо с распечатанным текстом книги этикета ходить. Типа, посмотрите, видите, глава пятая.
0: Да, Максим, спасибо большое.
1: Девочка снизу.
0: Я вот с Максимом согласен, что, ну, хотелось бы какой-то унификации, потому что, вот давайте определимся, кто первый, кто кого должен пропускать. Ну, тяжеловато. Здесь так, там эдак. Ой, вообще. Друзья, расскажите вам, какие правила этикета кажутся слишком сложными или слишком устаревшими, что вы отменили бы. Звоните 745-6565.

0: сегодня правила этикета. Этикет, который устарел или выглядит странновато, что нужно отменить, заменить. Можете рассказывать, друзья, про себя, можете писать тексты, можете нам звонить, а я передаю вежливо слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Спасибо, Антон. Здравствуйте, коллеги, еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Да, рубрика. Я думаю, у многих возникает проблема, когда нужно обратиться к незнакомому человеку на улице, и непонятно, что ему сказать в этот момент. Да, вот как он,
3: кто мужчина,
2: молодой человек, мужчина.
0: Любезнейший.
2: Да, товарищ, друг, дружище, приятель, старичок. И по этому поводу высказалась президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. Оказывается, такая есть. Да, этикету и протоколу зовут ее Альбина Холгова. И, в общем, она сказала, что обращение со словами «женщина», или так, «женщина», «девушка», а также «мужчина» и «молодой человек» к незнакомым людям считается нетактичным. Вот так.
3: Даже если вежливо.
2: Ни женщина, ни девушка, ни мужчина, ни молодой человек не подходит для того, чтобы обратиться к незнакомым людям.
3: Что же надо говорить?
2: Она уточнила, что на данный момент в русском языке отсутствует корректная формулировка, которая позволяла бы обратиться к незнакомцам. Вот так. Пожимает плечиками.
0: А какое решение она предлагает? Вот, например, есть Стас Костюшкин. Песня «Женщина, я не танцую». Что ему там произносить?
2: А ему надо произносить по версии президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикеты, протоколу. Извините, пожалуйста, я не танцую. Простите, пожалуйста, я не танцую. Потому что в рамках этикета идеальным вариантом может быть именно эти фразы.
0: Обязательно обращаться к
2: Да, говорите, sorry, извините, пожалуйста, извините.
3: А я думала, что это излишнее. Но ты же не извиняешься по факту. Ну, ты такой немножко съеженный, как будто
0: извините. Ты можешь извинительные слова, но не извиняющимся тоном. Прошу прощения.
2: Дорогуша, уже вырвалась почему-то внезапно, да? Вот эта история. Поэтому вот действительно отсутствует формулировка. Я предлагаю нашим слушателям в комментах накидать какие-нибудь варианты, какие могут быть в качестве вот этого первого приветственного слова к незнакомцу. Вдруг у вас есть какой-то универсальный способ.
0: Как вы используете? Какое слово, какое обращение к незнакомым людям того или иного пола и любого возраста? Вот как вы обращаетесь к этим людям? Какое слово или слова используете? Расскажите. Напишите в комментариях. Можете в нашем сообществе Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Можете записать голосовое. Записать голосовое можно и на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
7: Скидки на ТО до 80%. скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
10: В этом фильме главный актер.
9: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Комментируй тему в группе «Европы

0: Правила этикета, которые не очень нравятся нашим слушателям. Юрий пишет, никакие правила отменять не нужно, они все актуальны и сейчас. Другой вопрос, что современное поколение плохо знает эти правила, в связи с чем возникают казусы. Зачастую кавалер пытается соблюдать то или иное правило, а его спутница, не зная этих правил, действует вопреки его логике. Например, по правилам этикета, при подъеме по лестнице мужчина должен идти сзади спутницы, а при спуске по лестнице спереди. Спутница же зачастую норовит идти рядом с тобой. Так романтичнее, по ее мнению.
1: Ну, а так получается, когда ты поднимаешься, ты спасаешь ее от падения.
2: Да, если она назад упадет, а если она вперед будет падать?
0: Ну, там не так опасно.
1: Твоя широкая спина.
0: Ты имеешь в виду, если она будет падать вперед, когда поднимается по лестнице?
2: Ну, например, да.
0: Ну, это уж совсем две портвейна нужно в отеле.
2: Ну, важно, запнулся.
1: А если дама способна упасть, когда она поднимается по лестнице, молодой человек должен здесь ее на руках.
2: Да, кстати. Вот так вот. Кстати, вот решение, да.
0: Они должны вызвать лифт.
1: Они просто не разобрались, кто первый входит, поэтому пошли по лестнице, Наташа. Дойдем мы с ней до дома или не дойдем? Да. А вот, кстати, сообщение, Саша, уже по твою голову, по твои волосы. Я против расчесывания на людях, написали нам тут. Волосы все равно летят в разные стороны. А вдруг там гнит?
2: Ну, если это не перед какой-то чеплашкой супа, это просто ты причесываешься аккуратно. То как будто бы ты никому не мешаешь.
0: Гниды не тучи, конечно, они такие могут. Прыг-скок и все.
1: Да, не разберешься потом уже действительно, откуда взялась та или иная гнида.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Так, Андрей звонился. У Андрея есть ликбез по поводу того, как и когда нужно говорить «будь здоров» во время чихания. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер всем, друзья. Здравствуйте. Исторически у нас складывалось так, что «будьте здоровы» говорил тот человек, который именно чихал, потому что он всем желал быть здоровым, потому что сам в этот момент болел. Потом со временем это изменилось, но исторически первоначально именно он желал «будьте всем здоровы».
2: Ну, если сейчас так сделать, по-моему,
1: супер.
2: Не, ну,
1: погодите,
2: странно.
1: С другой стороны, ему ведь и так некомфортно говорить, да? Ну, вот представьте себя, у вас заложен нос там максимально, а ему еще «будьте здоровы», да.
0: Просморкался и потом сказал, а вы, друзья, будьте здоровы.
3: Да, но с другой стороны, зато мы уходили от той проблемы, когда все, как говорится, рядом, все желали здоровья, обращали на это внимание, а он всем аккуратно говорил «будьте здоровы», и все понимали, что он желает им именно здоровья.
1: А надо было бы в ответ тогда говорить спасибо каждому. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо.
3: Вполне возможно.
0: А сейчас нам скажут, что спасибо не надо говорить, что спасибо, это спаси Бог. Она говорит, благодарю.
1: Да, благодарю.
0: Да.
3: Благодарю.
0: Андрей, хорошо. Спасибо. Благодарим вас за звонок.
1: Попали сами.
0: Да. Спасибо, Андрей. Друзья, расскажите вы, может быть, тоже знаете какие-то интересные факты о правилах этикета, очень странных на первый взгляд, но имеющих какую-то подоплеку, возможно, историческую. Ну или расскажите, какие правила этикета, по вашему мнению, необходимо отменять. Звоните нам 745-6565.

0: нашей слушательницы Миланы. А меня удивляет, когда люди в общественных местах громко обсуждают личные темы, а потом удивляются, почему ты не покинул помещение, типа, неприлично подслушивать.
1: Ну, с другой стороны, интересно.
2: Ну да, послушать иногда. Сразу кажется, что у тебя все хорошо.
0: Погреть уши, да?
1: Конечно, конечно. Да. Друзья, мужское и женское посмотрел, просто какие-то абсурдные люди, ситуации непонятные.
0: Да, можно параллельно записать, да, в телефон что-нибудь, какие-нибудь смешнульки на будущее. Расскажите, друзья, какие правила этикета вам кажутся устаревшими, что нужно отменять. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения и записывайте голосовые.
3: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
19: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
20: Огненная гора изголодалась.
19: Жертва обстоятельств.
21: Категория 18+.
22: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
23: Вот это ухватил!
24: Ура! Купила! Мое!
25: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
26: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
27: Европаплюс.ру.
28: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
29: Отправляй голосовое личным сообщением в группу.

0: Так, продолжается шоу «Раш». Добро пожаловать во второй час. И мы продолжаем обсуждать тему, какое правило этикета надо отменить. Ну, возможно, вы думаете, что что-то устарело. Все эти правила написаны давным-давно непонятно кем, и вот сейчас они не работают. Читаем сообщение. Вот Алина написала. Я считаю, что по правилам этикета нельзя стричь ногти на рабочем месте в офисе. Но жаль, что не все это понимают. Вау, Алина.
1: Да, это прям круто.
0: Ну, к слову, да.
1: Вот, человек расширил зону комфорта своего.
0: Да, по поводу ногтей, конечно, звучит как будто too much сильно, но довольно часто я наблюдаю в фитнес-клубе...
2: Извини, почему ты сказал, как будто too much звучит?
0: Ну, я вот так вот аккуратненько пытаюсь.
1: Но если человек тихонечко постриг и собрал их. То есть они не отлетают в сторону.
0: А если там гниды на ногтях?
2: Нет, там паразиты.
0: Да. Да. Слушайте, вот не знаю, я просто видел ситуацию, когда фитнес-клуб.

0: или падает.
1: Никакой ты ему не сын.
2: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом?
1: До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение от наших слушателей. Илона пишет: этикет давно уже больше про галантность и точно не про соблюдение каких-то норм на законодательном уровне. Поэтому вопрос отмены чисто риторический. Кому принципиально придерживаться этикета, придерживается сам и ищет соответствующее окружение. А вот требования некоторых людей соблюдения этикета в свой адрес ничего, кроме недоумения, не вызывает. Кролик был вежливый и ничего не сказал. Видимо, цитата.
1: Mm-hmm. Ну, все по фактам, как будто бы.
2: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, наверное, какие-то общепринятые нормы должны выполняться.
1: Угу. Вот Илья про это пишет. Когда люди в общественных местах и на спектаклях в театрах не включают свои телефоны,

0: Хотя об этом сейчас публично предупреждают перед началом представления. Всегда найдется тот, у кого зазвонит телефон. Мне кажется, ну да, это... зазвонит это еще полбеды, когда человек начинает отвечать как бы шепотом, но очень громким. «Я сейчас не могу!» И вот это как бы слышно говорить.
1: Да, или... и при этом продолжает говорить.
0: Да, он продолжает говорить.
2: А, когда он что-то... Ну там же интересно,
1: как шепота на громкий шепот. Говорю же.
0: А иногда люди просто разговаривают. Я, кстати, была в кино, и там вот по телефону девушка со мной разговаривала по телефону. Во время...
2: С тобой?
1: С тобой?
2: Она нет, тебе позвонила? Саш, ну как мне так кино?
0: Рядом со мной она сидела и разговаривала с кем-то по телефону.
2: И что говорит?
0: Прям долго. Ну там какие-то проблемки решала.
2: А, да?
1: Но мне кажется, что человек, который разговаривает по телефону в кино, ему не так неловко, как если бы в театре. В театре живые актеры на сцене. А тут, ну что, ну, как будто телевизор смотришь.
2: Но тут есть рядом люди, которым неудобно.
0: Да.
2: Который жует свой попкорн.
1: Фильм идет 2 часа, я в 2 минутки поговорю, так размышляют они.
2: Может быть. Но хотя я видел много разных реакций актеров, которые вот в режиме реального времени тоже слышат этот телефонный звонок, и как-то даже немножко отыгрывают на сцене свое отношение к этому.
0: Но они могут сбиться.
2: Прикольно.
0: Конечно.
2: Ну, опытные, наверное, могут и не сбиваться, но обидеться могут вот так вот.
1: Да. Телефон звоночку.
2: Ренат дозвонился до нас. Надеюсь, не из кино звонит и не из театра. Ренат, в данный момент. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Из города Челябинска. Ага.
1: Здравствуйте, Ренат. Расскажите вам, какие правила этикета, ну так.
3: Ну, я считаю, что вот правило этикета есть, что мужчина должен в лифт заходить первым. И я считаю, что это нужно... отменить, потому что везде нужно девушкам уступать, ну, как бы я так и делаю. Но вот почему-то в лифт мне как-то стрёмно ломиться самым первым.
2: А возможно, возможно.
1: Страшно первому заходить.
2: Прости, Антон, возможно, стоит перед заходом в лифт уточнить, на какой этаж. И если, например, человеку, скажем, выше, он проходит первым. Если ему ниже твоего этажа, то он заходит после себя, чтобы вот этого не было разных этой толкотни какой-то в лифте уже.
1: Правило.
0: Ну, звучит хорошо, да.
2: А? Может,
0: да,
2: так
1: выстраиваться в очереди на первом этаже, выстраиваться. Мам, на какой? Так, нет, пожалуйста.
2: Смотрите, вот, вообще, берем талончик, в лифте. Прям. И ты по талончику заходишь, да, на свой этаж какой-нибудь.
0: Прекрасно.
2: Идеальное решение.
1: Либо внутри там уже переставляться, да, вот так в лифте. Извините.
3: Ну да.
1: Ренат, спасибо.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо большое, да. Ну, лифт действительно страшная же вещь. Я помню еще, когда вот были лифты, и там в каждом лифте висела инструкция, что ни в коем случае нельзя коляску туда закатывать первым. И там было еще такое прекрасное первое правило, вот в этом списке, он не очень длинный, но все равно, тем не менее, первое правило было, открыв, там двери еще было, ну, ты вручную открывал, открыв двери лифта, убедитесь, что кабина перед вами. То есть, видимо, может такое быть.
0: Вниз.
1: Да, что дверь открыли, а кабины нет.
0: Боже, плюс один.
2: Это страшно вообще, да.
1: Конечно, поэтому нафига мужику первым туда заходить? Не надо. Такой вывод делаем, мне кажется. Ой, друзья, ну, вы тоже можете рассказать, какое вам правило этикета кажется странным, которое нужно подредактировать или отменить. Можете нам написать текстовое сообщение, например, в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Анны по поводу правил этикета. Локти на столе и головной убор в помещении. Эти два правила смело отменяем. Ну, про головной убор, в принципе, уже говорили. Про локти на столе. Ну, тоже, да, вот зависит ведь, когда, в какой ситуации.
1: От количества людей за этим столом. Вот так и от возможности вместить в себя, собственно, персон тоже, наверное, зависит. Если вы толкаетесь так, и ты свои локти раскидываешь, так что...
2: Ну, ты расчистил пространство, чтобы себе посвободнее сиделось. Но если стол засаленный, то не хочется.
0: А еще от высоты стола, мне кажется.
2: А, ну да.
0: Да. Нет, засаленный стол вообще не хотелось бы. Но вот в целом, если стол, он как бы чуть ниже стандартного, и там, ну, локти, ну, сами просятся, типа, комфортно, чтобы занять местечко.
1: А что за стол такой, где ты? Вот я ни разу на таком не сидел. Я что, Маша из мультфильма «Маша и медведь»? Не знаю, даже сейчас не вспомню ситуации, когда мне сложно было локти на стол положить.
0: Ну, не знаю. А ты попробуй что-нибудь под попу подложить. Как вариант.
1: Так, ну тогда он опять все равно будет ниже. То есть надо просто...
0: Не-не-не, я имею в виду, что стол, наоборот, ниже. То есть если выше, то тебе локти, хотя нет, ну тоже, да, бывает такое из детства что-то, воспоминания какие-то. А, друзья, будем подводить итоги голосования через несколько минут, так что вы можете успеть еще оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Дипло и Ту Степпенинг. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы переходим к нашему голосованию. Было голосование, где нашим слушателям предлагалось выбрать самый идеальный вариант обращения к незнакомцам. Вот так вот. Ну, во-первых, победил пункт, который предложили эксперты. Это, извините, пожалуйста. И это неинтересно. Да, тут за него 60% голосов было отдано. Ну, скучно. Из-за вот самих вариантов, которые слушатели предлагали, из-за которых они голосовали, победил пункт «Позвольте спросить». У него 8%. Дальше, на втором месте «Пардоньте». А гордое третье место занимает «Уважаемый» или «Уважаемая». Вот такие вот вещи. Да, и что-то ни одного доброго человека, кстати. Ну да? И в плане, тут всего 4% у этого пункта.
1: Я
0: мне
1: за
0: кажется,
1: него голосовала.
0: Да, я тоже за него. Мне понравилось.
1: Это мы вдвоем.
2: Добрый человек. Составили эти 4%.
0: Добрый человек.
2: Да. Друзья.
0: Помогите, пожалуйста.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы прощаемся с вами до завтра. Завтра среда. Обязательно поговорим с психологом. Ну и тема соответствующая. Для чего дружить с бывшими? Завтра это обсудим. Вспоминайте свои истории. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: любимых хитов. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. И это далеко не все, что припасено на эти 45 минут, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
9: В этом фильме главный актер.
8: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может, это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Сказки 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.

0: чарты. Результат более чем достойный. Далее с нами один из самых авторитетных представителей электронной музыки Моби, Why Does My Heart Feel, и услышим один из гимнов этого лета от Мизма, трек Hello. И не забываем, что в пятницу на Европе Плюс день номер один.
1: Европа Плюс, радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
1: Реклама.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: 22 августа. Краснодар. Моя Мишель. На малиновой
3: луне, на обратной стороне. Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 16 лет. Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
1: Утром по будням в 9:30.
0: Звони и взламывай.
2: Сейф в бригаде У.
0: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

далеком жарком острове. И все это абсолютно бесплатно и не нужно регистрироваться. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и смело пользуемся.

0: Beautiful Places.
1: Реклама.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
3: А может, это?
4: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Конечно, да. Конечно, по твоей версии. Но все может измениться уже на этой неделе благодаря нашим голосам на сайте europaplus.ru. Так что заходим, поддерживаем трек. А вот когда именно будут подводиться итоги и какие страсти сейчас кипят в чарте, это Алекс Манулов расскажет лично.
1: Лучший старт Кададека Бамбалео. Мощный взлет Аве Meet Me in the Dark. Номер один Южель Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

заряд бодрости на весь день. Так что заводим будильники, чтобы не проспать. Ну а прямо сейчас нашим настроением займутся Charli XCX с треком Boom Clap и услышим дуэт в лице Боба Синклера и Кайзе. Dance тему I Can't Wait через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: И на эти 30 минут предлагаю планы очень даже простые. Сделать громче и наслаждаться любимой музыкой. Услышим вот что. Тима Белорусских. Мысли. Тедди Свимси. Немного соул-музыки. Мистер Know It All.

Мысли штука такая. Иногда не дают уснуть, иногда помогают разобраться в себе, иногда превращаются в новую песню. Что и сделал Дима Белорусских. Просто мастерски собрал все мысли в одном треке и получилось, ну, очень круто, да? Следующий на очереди, кто составит нам компанию, будут Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с горячей новинкой Sweet

0: версия хита Wonderful Life. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

наши ночные посиделки. Компанию составят итальянский проект Ave с летней темой Meet Me in the Dark, Розе, Bruno Mars с вирусной работой Апатии. Услышим Медузу Don't Wanna Go Home буквально через 3 минуты на Европе+.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

0: днем номер один. Мы снова сделали это. По последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. По этому поводу в пятницу весь день, каждый час мы будем дарить слушателям по 11 тысяч рублей. Так что проводи день номер один с нами. Больше подробностей ищи на сайте europaplus.ru. Я же пока подам еще одну порцию горячих хитов. Basic Element, легендарная работа Touch You Right Now и Temper City Self-Aware уже через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Слушаем уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: Простой, слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в Москве.